слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Полина Гагарина на радио «Дача». Если всему говорить «нет», то так ничего не попробуешь и нигде не побываешь. С другой стороны, если всему говорить «да», то начнешь заниматься всякой ерундой. Но мы с вами люди взрослые, опытные, сложившиеся и прекрасно знаем, что нам нужно. Например, мне сейчас нужно кофе или ароматный чай. Вот под музыку и сделаю. Пойду и сделаю. Впереди хит группы А-Студио, далее Руслан Алихно и Валерий Леонтьев. Друзья, послушаем.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
0: Это радио «Дача».

Игорь Крутой и Роза Зергерли. Новинка на радио «Дача». А вот в звездном шоу «Назад в будущее» уже сегодня поговорим не только про любовь, но и про кулинарный опыт нашей гости Ирины Дубцовой. Кстати, обсудим ее новую песню «Память». Это будет очень интересно. А также новый альбом и концертный тур, друзья. Поэтому все поклонники, все, кто пронизан творчеством великолепной певицы, как всегда, в 17.00 шоу «Назад в будущее» сегодня не пропустите. Ну а скоро послушаем хит Алены Свиридовой, Сергея Ростова, Ирины Аллегровой. В общем, всех секретов раскрывать не буду.

0: Миллионов на радио «Дача». Вот из-за таких песен и покупают дачи. Всему виной баня, чистый воздух и шашлыки. А если еще и с соседями повезло, ох, друзья. А если еще и речка рядом, ну это вообще. Хватай объявление о продаже и беги. Ну, действительно, шутки шутками, а ведь в квартире хорошо, а на даче лучше. Ну, правда же? Иван Никитин вместе с вами. Далее отдыхаем под песню группы «На-на». Послушаем еще Николая Баскова. Ну и, друзья. Ну и перейдем в следующий час.
1: Реклама.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555. Здравствуйте, Радио «Дача». Передаю привет фирме БКЛ, девчатам Швейка, Сергей. Ставлю для них песню Вани Дмитриенко. Спасибо, Радио «Дача».

0: Ветер на одной орбите.
1: Опять.
2: Четыре часа утра. С вами на радио «Дача» Согдиана.

0: душевно. Там, где есть радио «Дача».
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой невезучий

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
1: Михаил Шуфутинский.

0: плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.
1: Иди.
0: Но то, что не любила ты меня, прошу,

0: Группа «Сливки» на радиодаче. И действительно, вот еще одна летняя неделя пролетела. Казалось бы, лето еще впереди, еще будет два самых жарких месяца. Но все мы с вами прекрасно знаем, чем жарче погода, тем быстрее летит время. Поэтому наслаждаемся отдыхом как можно чаще, особенно если у вас отпуск, и вы каждый день лежите на водном матрасе, попивая фруктовый сок на завтрак и мороженое на обед. По-моему, счастью нет предела. Так, друзья, те, кто не в отпуске, не завидуйте, у вас он тоже будет. Скрашу настроение следующим хитом от группы «Градусы». Ну а далее послушаем Зайнаб Махаеву. Оставайтесь с нами, это «Радио Дача».
1: Я прошу, поговорите со мной, друзья.

0: передача.
1: Всем привет, с вами Юлиана Караулова. Иногда нам необходим перерыв от ярких чувств и любовных историй. Отправляем сердце в отпуск в моей новой песне «Лотос». Слушайте новинку на радио «Дача».

0: в отпуск. А мы не возражаем. И сердце в отпуск, и тело, и душу. Отдыхать тоже нужно, ведь какой прилив сил даже после недели смены обстановки. С Юлианой Карауловой мы обязательно встретимся не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу-фестивале «Удачные песни». В этом году «Радио Дача» отмечает 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября в Москве на сцене Life Arena еще увидим исполнителя «Шаман», группу «Отпетые мошенники», Александра Шоуа и группу «Непара» и еще более 20 артистов. По-настоящему масштабное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте «Удачные песни». .рф. Категория 12+.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках

0: Наталья Подольская на радио «Дача». Если вы в такой час до сих пор гуляете, значит, вам, скорее всего, уже есть 18, и можно дальше не спешить домой. Погода налаживается, я прекрасно понимаю. В выходные вообще обещают настоящий пожар, как в песне Натальи Подольской. Поэтому, друзья, будем гулять, будем развлекаться. А что еще делать? Лето для этого и создано. Дальше развлекаемся, отдыхаем под зажигательную песню Владимира Преснякова. Далее Вован и Анна Семенович. Ну и, конечно же, друзья, традиционно рубрика «Удачный момент» и ваша любимая песня.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Валентина. Я хочу передать для своей соседки песню «Цветет калина».

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил.

Стас Михайлов на радио «Дача». И что же это за место такое, где тянется час, как день? Ничего себе! Думаю, из подобных мест точно нужно бежать без оглядки навстречу закатам, рассветам и новой жизни. Ну, впрочем, не будем спешить с выводами и рубить сгоряча. Еще послушаем музыку, еще подумаем. Впереди хит дуэта Валерии и Стаса Пьехи, певица Таисия Повали, Алена Апина. Ох, друзья, много всего интересного. И до группы «Фабрика» тоже доберемся. Ну, почти все секреты рассказал. Осталось дождаться и послушать.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это «Радио Дача».

А еще сани не лыжи, мангал не костер, кокошник не шапка, а дача не квартира. Группа «Фабрика» на радио «Дача». Наверное, самое сложное биохимическое чувство на Земле – это любовь. Что это такое, на самом деле не знает никто, но всем нам хочется испытать и испытывать. Думаю, мне ничего не остается, как искренне, со всей русской душой пожелать любви всем слушателям радио «Дача». Продолжим любовные истории далее. Впереди хит дуэта Татьяны Овсиенко и Виктора Салтыкова. Еще послушаем Аниту Цой и Валерия Леонтьева.

0: Анжелика Варум на радио «Дача». Надеяться на лучшее – это хорошо, но, по-моему, можно себе позволить и помечтать о большем. Новые хиты, новый гардероб, новые мечты – все это, по-моему, звучит очень даже неплохо. Ведь все мы знаем, главное – не останавливаться на достигнутом. Вот и мы на радиодаче останавливаться тоже не будем. Через пару минут послушаем Миа Манолли, ну и еще узнаем, кому же передали привет в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о «Секрете императора». Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владимир. Я из города Владимира. Хочу передать привет Туркиной Марии и поставьте для нее веселую песню, как Чак Норрис. Спасибо, радио «Дача».

0: Виктория Дайнека на радио «Дача». Глаза как море, волосы как ветер, образ как картина. Воспевать красоту человеческого тела можно бесконечно. А еще когда мы к концу лета все загорелые, отдохнувшие, наполненные витамином D, картины можно писать с каждого и с каждой из нас. Чем, кстати, и пользуются в курортных местах уличные художники. Вернемся к музыкальной поэзии, впрочем, послушаем хит Димы Билана, ну а потом узнаем гороскоп на этот день.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня временами дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

года, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

сегодня, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи. Ах, как спится утром.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: 19 июня, пятница, тельцы, девы и козероги смогут увидеть первые результаты своей работы, которые долгое время оставались незаметными. Это удачный день для обсуждения финансовых и карьерных вопросов. Близнецы, весы и водолеи будут особенно убедительны в общении. Если давно хотели донести свою мысль или договориться о чем-то важном, сейчас подходящий момент, люди будут готовы вас услышать. Овны, львы и рыбы могут действовать под влиянием эмоций. Не стоит принимать окончательные решения в состоянии раздражения или восторга. Лучше дать себе время на размышления. Раки, скорпионы и стрельцы почувствуют желание сменить обстановку. Вечер благоприятен для прогулок, встреч и небольших путешествий.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Николай Басков на радио «Дача». Да, давайте как раз вспомним, а без чего никак и ни при каких обстоятельствах мы не можем обойтись летом. Думаю, ответ тут очевиден: без отдыха на берегу. И неважно чего, бассейна, моря, озера, пруда, совершенно неважно, друзья. Давайте поговорим как раз о главном событии этого лета. В эфире «Радиодача» возвращается акция «Лето с сюрпризом». И ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать». Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой рассказ об этой истории и своих впечатлениях. Вот и все. Финал 28 августа. Разыграем две путевки и множество других полезных призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы, а не кто-то другой. Все подробности на сайте radiodacha.ru, категория 18+.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился.

0: Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

город столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы. На два дня про

0: Группа Чили на радио Дача. Достаточно посмотреть свои видео после любой вечеринки, чтобы сказать, что за странные танцы. Неужели я так танцую? Но чем больше мы двигаемся в такт, тем лучше у нас получается. А учитывая, что в эти выходные нам обещают потрясающе теплую погоду, то как минимум один весомый повод для танцев точно есть. Друзья, вот и продолжим в таком же динамичном, танцевальном, ритмичном ключе. Далее послушаем хит сопрано турецкого, ну и узнаем, кому передали привет в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
4: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: На идеальном газоне без сорняков можно даже в гольф. Или медитировать, или просто играть с другом. Спасибо Гербимаксу. Ликвидация сорняков без вреда для газонной травы. Гербимакс. Английский газон за один сезон.
3: Биокилл. Для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните. Биокилл.
4: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
5: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните – «Великий воин».
7: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте Простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите Простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». В основе Простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте Простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите Простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните #2023 и узнайте, как это сделать. #2023. Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Нина, я из Москвы. У меня есть хороший друг Виктор. У его дочери сегодня день рождения. Я ее хочу поздравить. Пожелать побольше ласки и любви. И чтобы ее родные братья всегда везде защищали. Оставьте, пожалуйста, песню «Чебурашка».

0: Артур Пирожков на радио «Дача». Еще помню давние времена аудиокассет. Тогда, чтобы послушать любимую песню снова, нужно было нажать на кнопку перемотки, да еще и не один раз, чтобы попасть на начало песни и включить ее. А пока перематываешь, думаешь, лишь бы пленку не зацепило. К счастью, сейчас все, конечно же, гораздо проще. Через пару минут на радио «Дача» послушаем хит Алены Ланской, далее группа «Гости из будущего».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня временами дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, а днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
1: Стас Михайлов.

0: Стас Михайлов на радио «Дача». И если точнее, где, когда и с кем. Сейчас расскажу, где будем отмечать день рождения любимого радио. В этом году радио «Дача» отмечает юбилей 20 лет в эфире. А праздновать будем вместе с любимыми звездами. Нас ждет долгожданное юбилейное шоу «Фестиваль удачной песни». 26 сентября в Москве в Лайф-арене. Кроме Стаса Михайлова на сцене увидим Иракли, Владимира Преснякова, Анну Семенович и еще более 20 артистов. По-настоящему масштабное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня временами дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: белый ворон.
1: Вадим Казаченко на радио «Дача». Покупать и делать подарки в дождливую погоду – это еще один способ поднять себе настроение. Но, по-моему, не погоду куда лучше использовать для дел, которые давно откладывал на потом. В дождь и солнце не отвлекает, и жара не мешает сосредоточиться. В общем, на сегодня у меня все. Всем желаю по-летнему теплой пятницы. Далее встречайте моего коллегу Даню Борисова. Уступаю уютную студию «Радио Дача». Иван Никитин. Обнимаю. Пока.
2: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
3: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
2: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
3: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
2: Расскажите, что происходит на снимке.
3: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
2: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
3: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+.
4: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
9: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
10: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Защитите урожай от вредителей. «Биокилл» очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, «Биокилл». Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Николай Басков.
7: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
6: Александр Иванов и группа «Рондо».
8: Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так.
5: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Анна. Я из микрорайона Опалиха, города Красногорск. Хочу передать привет всем своим родственникам, маме Татьяне, Наталье, Саше, Маше, Филиппу. Хочу всем пожелать прекрасных выходных и поставьте, пожалуйста, песню группы «Иванушки». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В Китае запустили круизы без пункта назначения. Масштабные нарушения при тарифообразовании выявили в России. Реконструкцию калужского участка трассы М3 завершат до конца года. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Китае запустили круизы без пункта назначения. Специальные рейсы разработаны для тех туристов, которые не любят отдых ради самого путешествия. Их продолжительность рассчитана на 3 дня. И все это время на борту проходят концерты, стендапы и другие развлечения. Заполняемость судов ограничена 80%, чтобы избежать давок и очередей. В 65 российских регионах выявлены нарушения при формировании тарифов на тепло и воду. Масштабную проверку ценовой политики в сфере ЖКХ провели ФАС и Генпрокуратура страны. В итоге удалось выявить около 4 миллиардов рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы. Реконструкцию калужского участка трассы М3 завершат до конца года. Дорожные работы вышли на финишную прямую. Подрядчику осталось привести в порядок последний 25-километровый участок магистрали. По окончании работ регион получит современный бессветофорный автобан. Официальный курс доллара составляет 72 рубля 75 копеек, единой европейской валюты 84 рубля 34 копейки. Сегодня в Калуге плюс 21, дожди, в ночные часы до 14 градусов со знаком плюс. Субботним днем будет пасмурно, а воздух прогреется до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

0: Слова хита певицы Светы отлично подойдут для финала рабочих будней. Им сегодня тоже скажем «хватит», «довольно», «нам уже не больно». Пережили все, что могли. С коллегой с утра в лифте встретился. Он тоже сетует на то, что эта рабочая неделя была какой-то чрезвычайно тяжелой. Но, друзья, все, она завершается. Настраиваемся на выходные и встречаем пятницу в ритме лучшей отечественной музыки. С вами Дани Борисов. Скоро поставлю хиты Вавана, Филиппа Киркорова и Дмитрия Маликова. Между ними не пропустите «Гороскоп» на Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня временами дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Лопатка без кости, 1 килограмм, 259,90. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений. В Хавейл Про Калуга. Выгода на все автомобили Хавейл Про. До 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Хавейл Про в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
3: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
4: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: Познакомлю вас с гороскопом на пятницу, 19 июня. Тельцы, Девы и Козероги смогут увидеть первые результаты своей работы, которые долгое время оставались незаметными. Это удачный день для обсуждения финансовых и карьерных вопросов. Близнецы, Весы и Водолеи будут особенно убедительны в общении. Если давно хотели донести свою мысль или договориться о чем-то важном, сейчас, в подходящий момент, люди будут готовы вас выслушать. Овны, Львы и Рыбы могут действовать под влиянием эмоций. Не стоит принимать окончательные решения в состоянии раздражения или восторга. Лучше дать себе время на размышления. Раки, скорпионы и стрельцы почувствуют желание сменить обстановку. Вечер благоприятен для прогулок, встреч и небольших путешествий.
0: Гороскоп на Радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.
2: Даже в зеркале разбито. Над осколками склонясь в отражении.

0: хорошо. Хорошо. Там, где есть радиодача.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.
2: Я не заплачу!

0: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.
1: Совсем скоро на радиодачу подарим чудо одному нашему слушателю. Тому, кто зарегистрировал свой яркий летний снимок на сайте radiodacha.ru и ответил на звонок от команды «Радиодача». Через 10 минут буквально не пропустите объявление финалиста акции «Лето с сюрпризом». Этот человек будет бороться за главный приз. Их у нас в этом году два. Разыгрываем два солнечных путешествия из Сочи в Турцию на морском лайнере. Зарегистрировать свое фото можете и вы. За подробности спешите на сайт radiodacha.ru 18+.
2: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
3: В Калуге сегодня временами дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до 22.
4: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Радио «Дача».

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления! Какое вкусное путешествие!
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты... Будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья! Завершается вторая неделя подведения итогов в акции «Лето с сюрпризом». Уже 8 человек прошли в финал нашего солнечного проекта. Сегодня узнаем имя 9-го финалиста. Со мной на связи Вера из Краснодара. Вера, доброе утро!
2: Доброе утро!
1: Вера прислала нам фотографию из своего путешествия в Калининград. Насколько я знаю, это была ваша мечта, да? На фото вы стоите на фоне янтарного дерева. Интересно нам, что это за дерево, а еще на вас бусы, тоже из янтаря. Вы написали, что они весом 8 килограмм. Расскажите поподробнее, где вы это все отыскали?
2: Ой, это была поездка моей мечты. Я давно уже хотела туда съездить. И мы съездили в музей янтарный. Есть там город, где происходит добыча янтаря. И вот нам показывали, что какие есть изделия, что можно сделать. Я стою на фоне пальмы из янтаря, и на мне бусы весом 8 килограмм.
1: А что вам больше всего в этом музее запомнилось? Было что-то, что привело вас в восторг?
2: Необычные работы, ручной работы, скажем так. Вот это больше впечатлило в виде птичек, в виде бабочек делают украшения. Это, конечно, восхитительно, это кропотливая работа и смотрится очень удивительно.
1: Понял. Ну, в общем, хотелось что-то украсть?
2: Нет, мы прикупили там много чего.
1: Но мы на Радио Дача уверены, мечты должны сбываться. Вы, Вера, молодец, что мечты свои в жизнь притворяете. За это хотим вручить вам классный приз от команды Радио Дача, переносную сумку «Термос» и отправить вас в финал нашей акции под номером 9. 28 августа мы разыграем два главных приза – солнечные круизы из Сочи в Турцию. Я вас, Вера, поздравляю.
2: Ура! Спасибо большое. Я очень рада.
1: А впервые участвуете в нашем проекте?
2: Нет, я в прошлом году участвовала.
1: А в финал прошли?
2: Нет, к сожалению, нет.
1: Ну вот, друзья, если долго бить в одну точку, то у вас все получится. Регистрируйте свое летнее фото и вы на сайте radiodacha.ru, там же читайте правила акции. Возрастное ограничение 18+. Вернемся к объявлению победителей уже в понедельник в это же самое время. Не пропускайте новые розыгрыши в акции «Лето с сюрпризом» на Радио Дача.
0: Лето с сюрпризом на Радио Дача. Реклама. Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьер Фарма», УГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
6: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
7: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «МВидео». 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105, 774, 68, 40, 095.
8: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
12: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
14: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: знакомая.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Михаил, я звоню из Москвы. Хочу пожелать просто так: успехов, удачи. И сейчас хочу заказать песню Елены Карауловой. Спасибо, радио «Дача».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 9 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Количество многодетных семей в России за последние 10 лет выросло более чем в два раза и достигло 2 900 000 в прошлом году. Об этом РИА Новости рассказала зампред счетной палаты Галина Изотова. Она заявила, что расходы бюджета на поддержку данной категории граждан с 2021 также увеличились вдвое, уточнив, что в текущем году на эти цели планируется направить 3 триллиона 900 миллиардов рублей. Из них 60% будет выделено на реализацию программы «Социальная поддержка граждан», выплату пособий и материнского капитала. Сервис второй руки для назначения доверенного лица при банковских операциях подключили уже 3,5 миллиона россиян. Об этом сообщили в Центробанке, подчеркнув, что услуга реально работает и обеспечивает дополнительный уровень защиты. Напомню, прошлой осенью заработал сервис для защиты от мошенников, с помощью которого граждане могут предоставить родственнику или другу право подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся подозрительными. Для назначения уполномоченного лица нужно обратиться в банк. Лето в эфире «Радио Дача» началось вместе с грандиозным проектом «Лето-сюрпризом». Наша команда по сложившейся традиции будет менять ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Этот информационный выпуск завершен, следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет хит «Ла-ла-ла» в исполнении Жанны Фриске. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкой пятницы и отличных наступающих выходных.
0: Прямо сейчас.

0: Поводов для грусти у Прасковьи из Подмосковья не вижу, а вот поводов для радости их масса. Сегодня отмечается много интересных событий, например, самый счастливый день в году, конечно же, летом, подходящая дата выбрана. Еще сегодня день спиртоглотов, понятно, кого имеем в виду, день наблюдения за облаками, день бабочек и русалок. Событий масса, отмечать их можно самым разнообразным способом, нужно только вечера дождаться. Через 5 минут в эфире «Радио Дача» нас ждет рубрика «Праздник каждый день», там с еще одним торжественным поводом вас познакомлю. До этого не пропустите хит Ани Лорак на Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В экологии сегодня временами дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, а днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Пикша свежемороженое с головой. 1 килограмм. 159,90. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: каждый день на радио «Дача».
1: 19 июня отмечают Всемирный день прогулки. Врачи считают, что даже 20-30 минут обычной ходьбы в день помогают поддерживать здоровье сердца, улучшают настроение и снижают уровень стресса. Прогулка — это еще и возможность заметить на улице то, что в спешке мы игнорируем. Цветущие деревья, пение птиц, знакомые улицы или красивый закат. Сегодня гуляем подольше, друзья.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: участник юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни» Владимир Пресняков. В эфире слушаем его новинку «Учусь любить». Парочку своих легендарных композиций Владимир исполнит уже 26 сентября в Москве в Лайф-арене. Еще в этот вечер на сцену выйдут Николай Басков, группа «Фабрика», Полина Гагарина, «Отпетые мошенники» и многие другие любимые артисты радиодачи. Занять лучшее место в зрительном зале пока еще можно. Билеты и подробная информация о фестивале имеется на сайте удачныепесни.рф. До встречи в Лайф-арене 26 сентября для зрителей старше 12 лет.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня временами дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Главное, что рабочая неделя уже тоже почти позади. Остался финальный рывок, несколько чашек кофе, пара важных дел и здравствуйте, выходные. Так что если с утра у вас вообще нет настроения ставить новые трудовые рекорды, не вините себя, вы такие не одни. Мыслями мы все уже на даче, на рыбалке, в гостях, ну или просто на диване смотрим обожаемый фильм с любимым человеком. Все приятное уже поблизости, друзья. В эфире «Радио Дача» намечается удачный момент, скоро исполню заявку одного нашего слушателя. До этого послушаем хит Зары здесь, на Радио Дача.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Не пропустите.
4: Реклама.
5: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
7: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
6: И зачем они нужны?
7: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
6: А почему называется наш лецитин?
7: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
8: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
9: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
11: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
14: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
15: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
16: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом. Все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану. Помажьте эмаланом. Эмалан. Коллагеновая регенерация ран. Ищите «Эмалан» в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма». УГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение. Город Москва. Улица Баконинская, 69, строение 1. Помещение 1. Корпус 16. Офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
17: Я в панике. Доллары забыла купить.
18: Зачем доллары?
17: А как за границей платить?
18: Плати по миру.
17: Как?
18: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
17: Ага.
18: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
17: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
18: Да, а также букинг и подписки.
19: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
20: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
21: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутинский. Марджанджа,
4: Марджанджа, где же ты, где? Юлианна Караулова.
3: Отпетые мошенники.
5: Люби меня, люби.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Рафаэль Сухуюнов. Я из Оренбурга. Хочу передать привет своей любимой жене Маришке Крюковой и привет ее подруге Марине Алексеевой, мужу ее Юре. Хочу послушать группу «Кармен». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В Китае запустили круизы без пункта назначения. Масштабные нарушения при тарифообразовании выявили в России. Реконструкцию калужского участка трассы М3 завершат до конца года. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Китае запустили круизы без пункта назначения. Специальные рейсы разработаны для тех туристов, которые не любят отдых ради самого путешествия. Их продолжительность рассчитана на 3 дня. И все это время на борту проходят концерты, стендапы и другие развлечения. Заполняемость судов ограничена 80%, чтобы избежать давок и очередей. В 65 российских регионах выявлены нарушения при формировании тарифов на тепло и воду. Масштабную проверку ценовой политики в сфере ЖКХ провели ФАС и Генпрокуратура страны. В итоге удалось выявить около 4 миллиардов рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы. Реконструкцию калужского участка трассы М3 завершат до конца года. Дорожные работы вышли на финишную прямую. Подрядчику осталось привести в порядок последний 25-километровый участок магистрали. По окончании работ регион получит современный бессветофорный автобан. Официальный курс доллара составляет 72 рубля 75 копеек, единой европейской валюты 84 рубля 34 копейки. Сегодня в Калуге +21, дожди, в ночные часы до 14 градусов со знаком плюс. Субботним днем будет пасмурно, а воздух прогреется до +20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: каждого из нас есть такая особенная черта, что отличает от других. Кто-то знает сотни анекдотов и рад им поделиться. Кто-то выращивает самые вкусные помидоры на свете. Но есть те люди, что обладают чрезвычайно полезным навыком собрать всю семью за одним столом и организовать душевный вечер. Мир был бы очень скучным, будь мы все одинаковы. Так что если вы не такой, как все, человек, значит, вы делаете жизнь многих уникальнее. Цените эту черту в себе. Нас скоро ждет не такая, как все, песня. Одно только название говорит об этом в рубрике «Тот самый хит». Через 5 минут услышим композицию «Бананы лопала бомба». Не пропустите ее на радио «Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня временами дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радио Дача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Сергей Лазарев.

0: последний раз. Еще один участник юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни» Сергей Лазарев в эфире. Недавно он вместе с другой участницей «Удачных песен» с Полиной Гагариной выпустил совместную песню «Happy End». Этот дуэт мы ждали очень долго, и наконец он состоялся. Теперь ждем песню в хит-параде «Радиодача» в горячей десятке. Если будете часто заказывать новинку «Happy End» в рубрике «Удачные моменты» и в программах «Удачный час», то обязательно увидим ее на строчках нашего чарта. Расставим ваши любимые песни по местам сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Не пропустите горячую десятку на «Радиодача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня временами дождь и до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Платье, юбка, туфли.
4: Остановись.
3: Посмотри, сколько еще места.
4: Да, но придется платить за перевес.
3: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: согласитесь, в пятницу, особенно в первой половине дня, куда приятнее звучит такая мысль: завтра можно будет спать столько, сколько хочешь, а не мучиться от бессонницы до самого рассвета. Хотя опыт показывает обратное: чем дольше ждешь выходные, тем раньше почему-то просыпаешься в субботу. Продолжаем один из самых оптимистичных дней недели в ритме лучезарных песен. Только что Арсениум и Сати Казанова. До финала часа еще не пропустите рубрику «Удачный момент», где исполнится заявка нашего слушателя, а также песню Егора Крида на радио «Дача».
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире радио «Дача» 3 часа подряд.
2: Только танцевальные хиты.
1: Только диско-дача.
2: Насладитесь отдыхом, оторвитесь от забот.
1: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Настройтесь на позитив.
1: Включайте радио «Дача».
3: Реклама.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: Накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да, а также букинг и подписки.
13: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
14: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
15: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
14: И зачем они нужны?
15: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
14: А почему называется наш лецитин?
15: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
16: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
17: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
18: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
19: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
20: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симин.

0: позвони, напиши, помиги, подскажи, мы оттягу вижу и быстро кажем.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я передаю привет всем радиослушателям. Хочу пожелать огромного счастья, красоты. И хочу заказать песню Наташи Королевой. Спасибо, радио.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство дополнительно направит более 1 миллиарда 700 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Данная поддержка положена в частности гражданам с инвалидностью, чернобыльцам и ветеранам боевых действий. В правительство добавили, всего на эти цели в текущем году предусмотрено свыше 74 миллиардов рублей. Необходимость конкретных лекарств и медицинских изделий для каждого человека определяет лечащий врач. В Рособорнадзоре предупредили о мошенничестве в период проведения ЕГЭ и приемной кампании. Ведомстве рассказали об участившихся случаях обмана, направленных на получение личных данных и денежных средств граждан. К распространенным схемам относятся создание фейковых сайтов, предложения о незаконном содействии и фишинговые рассылки. В частности, в интернете выявлены ресурсы, имитирующие официальные порталы для проверки результатов ЕГЭ и подачи апелляций. Внешний вид таких сайтов может полностью копировать дизайн государственных сервисов. Однако их цель – сбор персональных данных пользователей. Кроме того, мошенники предлагают выпускникам за денежное вознаграждение повысить экзаменационные баллы или обеспечить поступление в ВУЗ по связям. В Рособорнадзоре призвали россиян проявлять бдительность и пользоваться исключительно официальными информационными ресурсами. В России 1 июля вступит в силу ГОСТ на уборку помещений. Согласно стандарту, она должна быть разделена на несколько этапов. Уборка поверхностей в здании, очистка критических поверхностей и оборудования. Также во время процедуры нужно проверить совместимость моющих растворов с поверхностями. А сухую вакуумную уборку рекомендовано проводить в местах, недоступных для швабры. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

0: нравится уже этим вечером у многих слушателей радиодачи, у меня в этом нет никаких сомнений. Ну а разогревать свой аппарат чувств будем в программе «Удачный час» на радиодаче уже в полдень по московскому времени. Там будем читать ваши приветы и поздравления, а также исполнять музыкальные заявки. Заказать свою любимую песню можно прямо сейчас по телефону в столице 8495-995-2555. Пока вы набираете, мы послушаем хиты Марины Федункив, Вадима Усланова и Филиппа Киркорова на радиодаче.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня временами дождь до 21 градуса. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

А все равно круче, поет Марина Федункив на радиодаче, и мы с ней полностью согласны. А вот крут в делах дачных наш эксперт, профессиональный биолог Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в Одноклассниках. Каждые выходные в эфире радиодачи он делится полезными советами и дачными лайфхаками, чтобы на вашем загородном участке все было хорошо устроено. Слушайте одноименную рубрику в нашем эфире в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на радиодача.

0: на правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Вредители. Они покушаются на наши растения и урожай, а промедление с борьбой может нам очень дорого стоить. Использовать химические яды, особенно по созревающему урожаю ягод, зелени и огурцов, попросту опасно для здоровья. Кроме того, такой метод уничтожает и полезных обитателей сада – энтомофагов. Мы предлагаем бороться с вредителями природным методом с помощью инновационных биопрепаратов. Они полностью безопасны для человека и окружающей среды, а по эффекту не уступают химии. «Бей вредителя» — это биопрепарат от широкого перечня вредителей сада и огорода. Колорадского жука, тли разнообразных гусениц, крестоцветные блошки, паутиного клеща, трипса и многих других. В его основе — метаболиты грибов, проникающие через покровы вредителей или через кишечник при питании обработанными растениями. У вредителей пропадает аппетит. Через одни-двое суток наступает паралич и их гибель. Уже через двое суток после обработки урожай можно без опаски употреблять в пищу. Другой биопрепарат «Туринбаш» создан на основе воинственных бактерий, которые разрушают пищеварительную систему личинок и гусениц листогрызущих вредителей. Препарат обладает пролонгированным эффектом, имеет в составе два разных штамма бактерий, благодаря чему способен гарантированно остановить нашествие колорадского жука и разнообразных гусениц. При этом для человека Туринбаш полностью безопасен, а урожай можно употреблять в пищу уже через сутки. Третий – Боверикс. Имеет в основе гриб, проникающий через покровы насекомых в их организм и разрушающий их изнутри. Пораженное насекомое погибает за 4-10 дней из-за истощения, а коварный гриб прорастает наружу, образуя новые споры, заражающие других вредителей. Таким образом, Боверикс действует постепенно, но неотвратимо, и с течением времени эффект от препарата усиливается. Особенно эффективен препарат против тепличной белокрылки, тли, трипса и разных гусениц. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине Башенком на Wildberries. Остановите нашествие вредителей без вреда здоровью и природе. ООО НВП Башенком, город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На Радио Дача.

0: Дачные объявления.
1: Всероссийская акция «Радио Дача. Лето с сюрпризом».
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
3: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
4: Реклама.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
2: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
1: И зачем они нужны?
2: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
1: А почему называется наш лецитин?
2: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
3: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
4: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Григорий Лепс.
7: Самый лучший день заходил вчера.
6: Полина Гагарина.
5: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
5: Лето. Там, где есть радиодача. Дача.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Михаил. Хочу передать огромный привет своей жене Маруське и поздравить ее с наступающим днем медицинского работника. Желаю ей, чтобы встретила меня поскорее. Люблю ее очень и скучаю. Ставлю для нее песню Юрия Шатунова «Звездная ночь». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В Испании накрыли сеть по пошиву контрафактных футболок к чемпионату мира. В России появятся детские сим-карты. В Калужской области вводятся ограничения на отпуск бензина. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Испании накрыли сеть по пошиву контрафактных футболок к чемпионату мира. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранителей, швейные цеха были обнаружены сразу по 15 адресам в Мадриде, Барселоне, Малаге и других городах. Изъято более 66 тысяч поддельных футболок и комплектов формы. Совет Федерации одобрил введение в стране детских сим-карт. В случае визирования законопроекта главой государства родители получат возможность сообщать оператору связи, что передали симку в пользование ребенку. После этого она будет считаться детской, а порядок ее использования определит правительство. В Калужской области вводятся ограничения на отпуск бензина. Так, на АЗС компании «Лукойл» действует лимит не больше 100 литров в одни руки. При этом в правительстве области отметили, что трудности с топливом коснулись только частных АЗС, а у работающих в регионе крупных сетей создан двухнедельный запас бензина. Официальный курс доллара составляет 72 рубля 75 копеек, единой европейской валюты 84 рубля 34 копейки. Сегодня в Калуге плюс 21, дожди, в ночные часы до 14 градусов со знаком плюс. Субботним днем будет пасмурно, а воздух прогреется до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Удачный час.
2: Доброй и бодрой пятницы желаю всем слушателям «Радио Дача». Объявляю программу по заявкам «Удачный час» открытой. Ждем ваши поздравления, привет и пожелания на наш номер телефона 8495-995-2555. Звоните, заказывайте песни, либо просто отправляйте душевные сообщения в наш мессенджер «Макс» на номер 8-910-004-49-24. И, в общем, парочка сообщений оттуда будет зачитана прямо сейчас. Ната поздравляет с удачным днем Екатерину Шестакову. И от Анны есть привет для Михаила Лиськова. Пусть выздоравливает. И пусть для него прозвучит песня группы «Комиссар». С удовольствием музыкальную заявку выполняем. И ждем ваши свежие послания в программу «Удачный час» на радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Валентина Николаевна. Звоню из города Родники Ивановской области. Прошу поставить для моего племянника песню «Кати Лель». Всей души хочу пожелать ему крепкого здоровья, счастья, любви и удачи. Спасибо, радио «Дача».

0: Удачный час.
1: Тут как тут ваши сообщения, которые вы присылаете в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Юля отправляет привет в город Великие Луки, поздравляет любимых коллег из швейного предприятия ВЛС с отпуском. Хорошего отдыха вам желает. От Екатерины отправляется огромный привет в кафе «Лаванда» коллегам и поварам, которые готовят с любовью и очень вкусно. Желаю им, пишет Екатерина, большого количества посетителей и, конечно же, процветания. А также большой привет нашему директору Наталье Михайловне. Она самая лучшая. Отправлен привет. Что еще есть? Так, добрый день, пишет Светлана. Хочу передать привет девочкам Лидии и Оксане из города Кострома. Отлично, уже фотографии с текстом люди присылают, молодцы, уже не хотят ничего печатать своими руками. От Ольги летит поздравление для коллектива ПАО «Кузбасс-Энергосбыт» и всех девочек и мальчиков с пятницей. Ух, «Кузбасс-Энергосбыт», постоянно вам отправляю оплату за электроэнергию. И еще одно сообщение от Лидии. Большой привет дорогому мужу Рушанчику, он очень хороший муж, хороший отец и дед. Пусть счастье и здоровье будет всегда в его жизни. Добрые золотые слова украсим классной песней Зайнаб Махаева. Далее продолжит дневной удачный час на радио «Дача». «Сердце на костре» называется песня.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, меня зовут Макар, я из Ревды. Хочу пожелать «Радио Дача» хорошего дня. И хочу заказать песню «Хабиб, ягода, малинка». Передай привет Николаю Хорохорину, однокласснику и по совместительству другу. И желаю провести хорошие каникулы. Спасибо, «Радио Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Нина, я из подмосковной Балашихи. Хотела бы передать привет моему другу Анатолию. Поставьте, пожалуйста, для него песню в исполнении Ирины Аллегровой. Всем желаю хорошего дня. Спасибо огромное. Радио «Дача».

0: вашим сообщениям, которые вы присылаете в мессенджер Макса на номер 8-910-004-49-24. Татьяна поздравляет свекровь Татьяну Владимировну из Омска с днем рождения, желает здоровья, всего самого хорошего. Далее привет Татьяне Черной и Дарье от Вадима Кузнецова из Благовещенска. Вот такое сообщение из Ногинска, Московской области, от Зои. Желаю всем тихого счастья и добрых перемен. По-философски, по-пятничному, душевно. Зоя, вам тоже привет. Далее привет Булавчикам и Фальчукам, а также всем, всему Приморскому краю от Альбины это послание. И огромный привет семье, сыну Вове, дочери Ане, любимому мужу Ивану, с которым мы сейчас реставрируем баню. Желаю нам удачи, пишет Татьяна Семыкина из Устилимска. Какое большое количество Татьян пишет нам на радио «Дача». Друзья, и вы тоже пишите сообщения, прочитаю их в эфире на всю страну в ближайшие минуты.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Костюм, носки, бритва.
9: И еще есть место.
8: Тогда берем еще костюм.
9: Мы превышаем допустимый вес.
10: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Добрый день, «Радио Дача». Меня зовут Андрей, я из Пензы. Хотел передать пламенный привет Московская область, город Зеленоград, МРИК «Голубое». Сажина Ольге Владимировне, Ларисе Николаевне, Евгению Павловичу Нищу, всем девчонкам, Катюхе сводных процедур, Наталье Григорьевне, Асе Шипаевне, девчонкам в столовую. Ну, всем-всем-всем, кто меня знает. Пожелать удачных выходных, хорошего летнего настроения, теплой погоды. И заказываю песню Татьяны Овсиенко «Капитан». Спасибо, «Радио Удачи».

Программа по заявкам «Удачный час» продолжается. Здесь мы передаем приветы, комплименты и поздравления в адрес ваших любимых людей. И у нас в этом году тоже большой праздник. Радиодача отмечает свое 20-летие. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И все наши друзья, талантливые, творческие, популярные, придут нас поздравить. Среди них Николай Басков, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Анна Семенович, группа «Нана», Андрей Державин и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Все, что нужно, важное сказала, намек понят. И теперь ваше сообщение с удовольствием прочитаю. Милена передает пламенный привет своей бабушке Ирине и дедушке Евгению. Пишет: «Я вас очень люблю». Далее девочки прачечной Ставропольского перинатального центра отправляют привет своему электрику Николаю Михайловичу Пимченко. Очень хороший человек, мы не сомневаемся. Юлия передает привет своему мужу. И Анна отправляет привет своей маме Надежде Витальевне, желает отличной пятницы. Песню тоже отличную будем слушать в исполнении Николая Баскова на радио «Дача». «Дай прикоснуться щекой» называется. Я знаю.

0: Удачный час.
1: Прикоснемся к прекрасному, к вашим сообщениям в программе «Удачный час» на Радио Дача. К тем самым, которые вы присылаете в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. От Александра летит большой привет работникам славянского рынка в Астрахани. Ух, там, наверное, уже скоро арбузы будут. Далее привет любимой маме Ане Ивановне Желобков, город Усть-Лабинск. От кого не написано, от вашего чада, так скажем. Александра отправляет огромный сердечный привет группе «Мир мам». Желает прекрасного дня и кучу положительных эмоций. Дорогому Никите привет от Яны. Отличного тебе дня, любимый. Удачи во всем. Екатерина передает привет своей маме Людмиле. И привет дачникам-соседям от Павла из СНТ «Энергетик». Завтра встретимся, обещает Павел. И мы тоже, надеюсь, встретимся с вашими сообщениями в программе «Удачный час» на Радио Дача. Пиши. Скоро все прочитаю.
0: Реклама.
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
0: Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений в Хавейл Про Калуга. Выгода на все автомобили Хавейл Про до 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Хавейл Про в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
3: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
4: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Яйцо куриное второй категории. Один десяток. 49,90. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительно.

0: Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из Владивостока. Хочу поздравить свою подругу в Пензенской области, город Белинский, Родионову Марию, с днем рождения. Пожелать ей всего наилучшего, главное, здоровья и счастья, и удачи. И передать ей хорошую песню в исполнении Таисии Пожарей. Спасибо вам, радио «Дача».

0: «Удачный час».
1: И вновь ваше сообщение тут как тут на радиодаче в программе «Удачный час». Диана пишет: наконец-то наступила пятница, впереди выходные. Передаю огромный привет своим родным и близким. Желаю всем отличного настроения, тепла и прекрасного отдыха. Ася шлет привет Ване, самому дорогому своему человеку. Далее привет мужу Сергею от Юли. Муж на даче моет бассейн. Молодец, что вы, Юлечка, плавали, на солнышке грелись. И всем родным и близким большой привет от Натальи из города Усть-Лабинска. Песни будем слушать в исполнении Славы на радио «Дача». «Слез умытая печаль» называется композиция.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Аркаша. Я звоню из Рязани. Желаю всем радиослушателям отличного настроения, моря улыбок и приятнейшего пятничного дня. И для всех песня «Что ж ты ищешь, мальчик-бродяга». Спасибо большое, Радио «Дача».

0: Конечно же, в программе «Удачный час» на радио «Дача». Екатерина вот что написала. Поздравляем меня, натальную службу «Мониак» имени Краснопольского с наступающим днем медицинского работника. Желаем крепкого здоровья, сил, новых успехов и как можно больше счастливых выписок. Спасибо за ваше доброе сердце и золотые руки. С праздником! Присоединяюсь от всей нашей команды «Радио «Дача». Далее Татьяна Жолобову с днем рождения поздравляет подруги Катя и Вера. Желают огромного счастья, любви и процветания. Любимой бабушке Марине летит привет от Люси. И дорогой маме Надежде большой привет передает сын Михаил. Желает отличных выходных и хорошего настроения. Так, чуть раньше у нас попросили песню «На-на, Фаина». Поставим в ближайшие минуты. Будете подпевать, танцевать. И еще одну заявку музыкальную обязательно исполним до финала этого часа. Меня зовут Мария Федорова. Не прощаюсь.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
7: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
6: И зачем они нужны?
7: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
6: А почему называется наш лецитин?
7: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
8: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
2: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин». Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте protet.world. Категория 12+.

0: Удачный час.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Жанна. Я из Ставропольского края. Хотела бы передать привет моим любимым подругам и Лунчику, Валечке и Яночке. Я вас люблю, дружба в 25 лет. И хотела бы поставить песню в исполнении Алены Апиной и Лолиты «Женская дружба». Спасибо большое, радио «Дача». Мы вас любим.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Депутаты Госдумы приняли закон о введении новых и повышении уже существующих пошлин для мигрантов. Как пишет РИА Новости, теперь они будут обязаны платить за замену вида на жительство, а также за выдачу дубликата разрешения на временное проживание. Между тем вырастут суммы сборов, в частности при оформлении виз для многократного пересечения границы, приглашений на въезд, вида на жительство, разрешения на временное проживание, привлечения иностранных сотрудников и на работу. В магазинах и ресторанах с 1 сентября начнет появляться универсальный QR-код для оплаты товаров, работ и услуг. В Госдуме пояснили, сейчас покупатель вынужден искать на кассе стикер именно своего банка, чтобы оплатить покупку. С начала осени же будет достаточно одного кода, который считывается любым банковским приложением. После наведения камеры на экране появятся все доступные способы списания средств, и россияне сами смогут выбрать удобный вариант. Более того, универсальный QR-код позволит покупателям не потерять привычные бонусы, поскольку при оплате будут действовать все кэшбэки и программы лояльности, предусмотренные банком. Уточняется, изменения будут вводиться поэтапно. Аналитики Яндекса составили список регионализмов из диалогов пользователей с Алисой AI. К примеру, жители Ростовской области говорят «мятка», что значит «картофельное пюре», а в Томской области «чеплашка», иными словами, небольшая емкость или контейнер. В Приморском крае пользователи употребляют такой регионализм, как «завертон» – это ролл из лаваша с начинкой, а в Пермском крае «виходка» – это мочалка. Между тем, в Республике Башкортостан в качестве примера регионализма аналитики отметили слово «морковча», то есть «салат» из моркови по-корейски. Курс доллара на сегодня 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: праздничные танцы обещаем вам этим пятничным вечером в компании программы «Диско-дача». Начнутся они в 20:00 по московскому времени, и можно будет в течение 3 часов зажигать, отдыхать в компании самых энергичных отечественных хитов. Присоединяйтесь все и танцуйте дома, на даче, в гостях, на природе, где душе угодно. И любимые хиты ловите далее в нашем эфире. С удовольствием будем слушать Диму Билана, группу «Високосный год» и Анну Семенович на «Радио Дача». С вами Мария Федорова. Всем пятничный привет!
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Ночью 13-15 градусов, днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: О чем точно не стоит забывать перед выходными, так это о нашей акции «Лето с сюрпризом» на радиодаче. Уверен, у вас будет масса времени, чтобы придумать сюжет для своей летней фотографии и отправить ее нам. Заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйтесь, загрузите снимок и не поленитесь уж, напишите небольшой рассказ о том, почему именно это фото вы выбрали для участия. За самые интересные и искренние фотографии команда «Радиодача» подарит шикарные призы для удачного отдыха и путешествия. В финал, а там 28 августа мы разыграем главный приз. Два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. И для всех любимая музыка продолжит украшать пятничный эфир «Радиодача». В скором времени будем слушать группу «Добро», Игоря Корнелюка и Аллу Рид. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
2: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК «21 век».

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: На часах самое время, чтобы отправить привет в рубрику «Удачный момент» на радио «Дача». Ждем ваши пожелания, заявки музыкальные на московский номер телефона 8495-995-2555. И заявку музыкальную исполним уже через несколько минут, а чуть раньше будем слушать классный хит в исполнении Юлианы Карауловой на радио «Дача». Всем шикарной пятницы!
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
4: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
3: И зачем они нужны?
4: А питаемся неправильно, да и алкогольное отравление не редкость, а фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
3: А почему называется наш лецитин?
4: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
5: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
6: Спрашивайте в аптеках наш лецитин.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
10: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
11: И накопить на квартиру надо.
12: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмоланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмоланом. Эмолан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмолан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», ОГРН 120-770-012-24-97. Местонахождение – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
14: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
14: Николай Басков.
16: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
15: Александр Иванов и группа «Рондо».
17: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
14: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
15: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана Гайнова. Я звоню из города Ярославля. Хочу поздравить от всего 10 А-класса выпуска 1975 года нашего одноклассника Нурулу Балтабаева, проживающим в городе Алма-Ате, с днем рождения. И пусть для него прозвучит эта песня. Спасибо большое, радио «Дача». До скорой встречи.

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача.
1: Радио Дача.
0: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
2: Новости.
3: В Испании накрыли сеть по пошиву контрафактных футболок к чемпионату мира. В России появятся детские сим-карты. В Калужской области вводятся ограничения на отпуск бензина. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Испании накрыли сеть по пошиву контрафактных футболок к чемпионату мира. Как сообщают местные СМИ, со ссылкой на правоохранителей, швейные цеха были обнаружены сразу по 15 адресам в Мадриде, Барселоне, Малаге и других городах. Изъято более 66 тысяч поддельных футболок и комплектов формы. Совет Федерации одобрил введение в стране детских сим-карт. В случае визирования законопроекта главой государства родители получат возможность сообщать оператору связи, что передали симку в пользование ребенку. После этого она будет считаться детской, а порядок ее использования определит правительство. В Калужской области вводятся ограничения на отпуск бензина. Так, на АЗС компании «Лукойл» действует лимит не больше 100 литров в одни руки. При этом в правительстве области отметили, что трудности с топливом коснулись только частных АЗС, а у работающих в регионе крупных сетей создан двухнедельный запас бензина. Официальный курс доллара составляет 72 рубля 75 копеек, единой европейской валюты – 84 рубля 34 копейки. Сегодня в Калуге плюс 21, дожди, в ночные часы до 14 градусов со знаком плюс. Субботним днем будет пасмурно, а воздух прогреется до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
4: Вернется летняя погода, воздух прогреется до плюс 26, осадков не прогнозируется, ночи станут также теплее. Этот выпуск завершен. Нюша, песня «Выбирай чудо» прозвучит далее в нашем новом музыкальном часе сразу после выпуска.
5: Прямо сейчас

0: По пятницам все спешат скорее уйти с работы, отправиться отдыхать. И правильно делают, нельзя заставлять ждать выходные. Правда, перед ними очень важное дело. Обязательно выполним, подведем музыкальные итоги недели. В хит-параде «Горячая десятка». Узнаем, какие песни из новинок вы заказывали чаще остальных. И премьеру недели обещаем вам сегодня на «Радио Дача». Услышим новинку от Артура Пирожкова, его новую песню, которая называется «Она не такая». В 7 вечера по московскому времени в хит-параде «Горячая десятка». Не пропустите. И ловите любимые хиты для настроения. Доминик Джокер впереди, группа «Вирус» и Артем Качер. Оставайтесь с нами.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, ночью 13-15 градусов, днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это «Радио Дача».

0: Это на радиодаче Доминик Джокер с новинкой песни «Без тебя». Кстати, очень много хороших песен появляется у нас в эфире. Каждый день это происходит. И все они, песни новые, есть на сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Заходите, слушайте частично. И понравившиеся заказывайте в эфире «Радиодача». Номер для музыкальных заявок 8495-995-2555. Далее обещаю вам хиты, уже проверенные временем. Послушаем Владимира Высоцкого, Викторию Дайнека и Ирину Аллегрову. Приятной пятницы всем.
1: Реклама.
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: нашем юбилее. 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится большой юбилейный фестиваль «Удачные песни», приуроченные к 20-летию «Радио Дача». В этот вечер с нами будут все звезды эфира. Сергей Лазарев, Михаил Шуфутинский, «Шаман», группа «Комбинация», Денис Клявер, Султан Лагучев и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И музыкой любимой летней наслаждайтесь далее. Впереди для вас классный хит Филиппа Киркорова. А после мы исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». Не пропустите.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Людмила Николаевна. Хочу передать привет своему любимому человеку, Сергею Карасю, от своей любимой анакондочки и заказать песню «Анивар, любимый человек». Спасибо, радио «Дача», за то, что вы существуете. Процветания вам!

0: В Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача.
1: Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Новости.
4: В Голливуде кипит работа над новым эпизодом приключений Шрека. Стало известно самое сложное слово на ЕГЭ по-русскому. Калужан предупреждают о воскресных ограничениях на окружной автодороге. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Компания Universal Pictures анонсировала новый эпизод приключений Шрека. В пятой серии анимационной франшизы про Огра повзрослевшие сыновья главных героев отправятся вместе со слом в магическую страну где-то далеко-далеко. Мультфильм в широкий прокат выйдет в конце июня будущего года. Стало известно самое сложное слово на ЕГЭ по русскому языку. Больше всего затруднений у участников экзамена возникало при написании слова «преддверие», сообщили в Рособорнадзоре. Природу проблемы в ведомстве связали с низким словарным запасом современных школьников. Калуга снова готовится стать столицей триатлона. Спортсменам-многоборцам предстоит преодолеть дистанцию вплавь на велосипеде и бегом. При этом велоэтап триатлона пустят по окружной дороге Калуги, из-за чего движение вокруг города в воскресенье будет полностью перекрыто с 8 утра и до 3 пополудни. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты с учетом вводимых перекрытий. Официальный курс доллара составляет 72 рубля 75 копеек, единой европейской валюты 84 рубля 34 копейки. Сегодня в Калуге плюс 21, дожди, в ночные часы до 14 градусов со знаком плюс. Субботним днем будет пасмурно, а воздух прогреется до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
3: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Для слушателей старше 16 лет.

0: Примагничиваемся потихоньку к выходным, но пока еще пятница, и есть важная миссия на сегодняшний вечер – запустить машину времени в звездном шоу «Назад в будущее» на радиодаче. И сегодня у нас в гостях потрясающая исполнительница, талантливейшая Ирина Дубцова. Проведем с ней целый час, будет музыкально интересно. Присоединяйтесь и вы в 5 вечера по московскому времени. И в ближайшие минуты ловите классные хиты в исполнении Михаила Шафутинского, Татьяны Овсиенко и Эдгара и Рады Рай в дуэте. Будем вместе.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, ночью 13-15 градусов, днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.
1: Иди.
0: Но то, что не любила ты меня,

Это на радиодаче «Кумир миллионов» Михаил Шуфутинский, потрясающий артист, наш большой друг и участник юбилейного фестиваля «Удачные песни», который состоится 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Фестиваль приурочен к юбилею «Радиодача». 20 лет отмечаем в этом году и на один вечер объединим на одной сцене всех звезд «Радиодача». Вместе с Михаилом Шуфутинским для вас выступят Николай Басков, Полина Гагарина, Александр Шоу и группа «Непара», Алексей Петрухин, Алла Рид, Султан Лагучев, группа «Фабрика» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. В эфире ловите тоже песни для души от Артика и Асти, Юрия Антонова и Максима Олейникова уже совсем скоро.

0: Точно, радиодача для вас. В финале каждого часа исполняем музыкальные заявки в рубрике «Удачный момент», тоже для того, чтобы сделать кого-то чуточку счастливее. И перед этим обязательно исполним две классные песни, точнее не мы, а Слава певица и Марина Хлебникова. Два замечательных хита появятся в эфире радиодача. Оставайтесь с нами, приятной всем пятницы.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
5: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
4: Юлианна Караулова.
1: Отпетые мошенники.
6: Люби меня, люби.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Зовут меня Татьяна. Звоню из города Уфалей, Челябинской области. Я профессии медицинский работник. В воскресенье у нас профессиональный праздник. И хотелось бы поздравить своих коллег. И для себя хотелось бы услышать песню Екатерины 5 минут назад. Всем отличной пятницы. Спасибо большое, радио «Дача».
3: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается...

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Новый национальный стандарт, регламентирующий правила проведения уборки в помещениях, вступит в силу с 1 июля этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы Росстандарта. Согласно документу, уборка должна проводиться поэтапно, включая очистку поверхности, а также обработку критических зон и оборудования. Перед началом работ необходимо проверить совместимость моющих средств с обрабатывающими материалами и приготовить раствор с учетом их концентрации и сроков годности. Кроме того, стандарт уделяет внимание скорости выполнения уборочных работ. В пособиях по обществу знанию для 9 классов появился раздел о финансовой грамотности «Семья в экономике», сообщает ТАСС. Учебник включен в Минпросвещение, федеральный перечень, его планируют использовать в школах уже с 1 сентября текущего года. В разделе объясняется, в том числе, как работает бесконтактная оплата и уделяется внимание правилам безопасности, в частности, действиям при хищении средств. Также в нем рассказывается о семейном бюджете, дебетовых и кредитных картах, кредитном лимите и льготном периоде. Россияне в этом году чаще всего покупали книги по медицине. Лидерами стали издания «Долголетие», «Сне» и «Расшифровки анализов». Согласно данным аналитиков книжных магазинов, самыми продаваемыми книгами в категории медицина стали «Расшифровка анализов», «Дорожная карта долголетия» и «Зачем мы спим». В топ-продаж также вошли классические справочники «Анатомия», «Большой атлас анатомии человека», а также практические руководства, схемы лечения, продукт побеждающей болезни. Наибольший интерес у читателей вызвали темы опорно-двигательного аппарата, гастроэнтерологии и пищеварения, а также материнства и беременности. Отмечается, что рост популярности книг о долголетии и доказательной медицине, тогда как интерес к народной медицине снизился. По подсчетам аналитиков, ежедневно в России продается более 600 экземпляров медицинской литературы. Этот выпуск завершен. Далее в нашем эфире прозвучит песня «Ледяное сердце» в исполнении Татьяны Булановой.
0: Прямо сейчас.

0: У нас тоже есть одна такая программа, которая с первых нот зовет танцевать. Это программа «Диско-дача», конечно же. Начнется она сегодня в 20.00 по московскому времени. И у вас будет целых 3 часа, чтобы энергично провести этот вечер в компании лучших зажигательных отечественных хитов. Присоединяйтесь и танцуйте вместе с нами. И подпевайте замечательным композициям. Далее на радиодаче скоро будем слушать Кирилла Туриченко, Евгения Осина, Алену Петровскую и Катю Лель. Приятной пятницы вам!
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, ночью 13-15 градусов, днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: С вами на радиодаче Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на радиодаче.
1: Люблю,

0: Лучшая характеристика человека – это сравнение между тем, что он обещал, и тем, что он в итоге сделал. И здорово, если все совпадает, а если нет... Ох, не завидую я кому-то. На радиодаче новинка от Кирилла Туриченко. Классный летний хит. Люблю, куплю, поедем. И мы поедем дальше наслаждаться музыкой радиодачи. Послушаем Юлию Савичеву, группу «Ласковый май» и Зайнаб Махаева. Всем приятной пятницы.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Платье, юбка, туфли.
4: Остановись.
3: Посмотри, сколько еще места.
4: Да, но придется платить за перевес.
3: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: пятницы, уже через 10 минут в эфире «Радио Дача» начнется звездное шоу «Назад в будущее». Сегодня у нас в гостях Ирина Дубцова, талантливая девушка, исполнительница, поэтесса, композитор. В общем, присоединяйтесь все, скоро начнем в 5 вечера по московскому времени. Чуть раньше исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» и послушаем классную песню в исполнении Стаса Михайлова.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радио Дача».
2: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.
1: 3 месяца подряд в эфире «Лето» с сюрпризом.
2: В конце лета мы выберем 2 счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: под сонцями вдвоем.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Диана Алексеенко. Передаю солнечный привет всем дачникам, которые сейчас отдыхают и слушают радио «Дача». Желаю всем отличных выходных и хорошего урожая. И прошу поставить песню «Сладкий вкус малины» Сергея Лазарева. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге. 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В Голливуде кипит работа над новым эпизодом приключений Шрека. Стало известно самое сложное слово на ЕГЭ по-русскому. Калужан предупреждают о воскресных ограничениях на окружной автодороге. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Компания Universal Pictures анонсировала новый эпизод приключений Шрека. В пятой серии анимационной франшизы про Огра повзрослевшие сыновья главных героев отправятся вместе со слом в магическую страну где-то далеко-далеко. Мультфильм в широкий прокат выйдет в конце июня будущего года. Стало известно самое сложное слово на ЕГЭ по русскому языку. Больше всего затруднений у участников экзамена возникало при написании слова «преддверие», сообщили в Рособорнадзоре. Природу проблемы в ведомстве связали с низким словарным запасом современных школьников. Калуга снова готовится стать столицей триатлона. Спортсменам-многоборцам предстоит преодолеть дистанцию вплавь на велосипеде и бегом. При этом велоэтап триатлона пустят по окружной дороге Калуги, из-за чего движение вокруг города в воскресенье будет полностью перекрыто с 8 утра и до 3 пополудни. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты с учетом вводимых перекрытий. Официальный курс доллара составляет 72 рубля 75 копеек, единой европейской валюты 84 рубля 34 копейки. Сегодня в Калуге плюс 21, дожди, в ночные часы до 14 градусов со знаком плюс. Субботним днем будет пасмурно, а воздух прогреется до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: К запуску. Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
0: Пристегните ремни. Это
2: звездное шоу
0: «Назад в будущее»
2: на «Радио Дача».
3: Нет, вернее, способа испортить впечатление любимой песни, чем поставить ее на будильник. Уже на третий день даже самая благозвучная композиция будет вызывать лютое раздражение. К песням нашей сегодняшней гости это не относится, их нам не надо никуда ставить, они у нас прописаны уже где-то на уровне ДНК. Это программа «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». Всем привет, это Александр Жилавский и Мария Федорова.
4: Всем привет. И сегодня в нашей звездной машине времени на «Радио Дача» победительница «Фабрики звезд 4», невероятно талантливая, композитор и поэтесса, певица и актриса, сильная женщина, которой иногда необходимо быть слабой, Ирина Дубцова.

0: Ира, приветствуем тебя в нашей звездной машине времени.
1: Наконец-то добрый вечер, добрый вечер.
2: А давай начнем с серьезного вопроса. Вот знаешь, обычно мы как-то плавно втекаем в диалог, а тут попробуем сразу с козырей практически зайти. Поговорим про лирику. У тебя в репертуаре много песен, которые можно без всякого преувеличения назвать женскими гимнами на случай каких-то непредвиденных событий в личной жизни.
0: Ну, кому? Зачем?
2: Самая популярная на популярном стриминге, опять же, твоя песня, которую ты только что процитировала.
1: Кому зачем?
2: Как думаешь, почему именно лирика о женской боли так популярна?
1: Даже у счастливой женщины на сегодняшний момент когда-то было именно такое. Да, конечно, существуют какие-то исключения. Конечно, кто-то проживает долгую счастливую жизнь вместе, прям со школьной скамьи. Сейчас есть вообще скамья школьная? Или сейчас? Со школьной парты. Да. Вот. Но, тем не менее, так или иначе, я пишу о простых чувствах, которые переживают простые люди, и о непростых моментах. Наверное, я бы, если бы все это переживала сама, прожила сама, я бы здесь сидела, ну, как минимум, дергающаяся с нервным тиком, не знаю, с
2: чем-то еще таким. Зачем?
1: Да, и мы посвящаем жизнь. Но нет, нет, у меня есть подруги. Чьи истории я тоже нагло использую в своих песнях.
0: Каспий, вот воды внесла, это же как надо придумать, откуда вот это все?
1: Ой, ну вы знаете, конечно же, за это огромное спасибо моим родителям. За то, что когда они меня ловили ночью с фонариком под одеялом, читающей книги, они меня не ругали, они делали вид, что они не заметили. Потому что они понимали, что у меня достаточно времени, чтобы выспаться перед тем, как вставать в школу утром. А раз я решила вырвать кусок от своего сна, оторвать вот этот кусок и потратить его на чтение, то это совершенно не то, за что стоит поругать или запретить, тем более.
2: Мы, несмотря на аналоговое происхождение твоей поэзии, решили одну из твоих песен, очень популярную, как мне кажется, одну из самых легких твоих произведений, запустить в нейросеть, переработать.
1: Для меня долго, что ли?
2: Нет.
1: Ну, как-то там...
0: Так, подождите. Не будем гадать.
2: Как говорит один телеведущий, не надо гадать, надо знать. Мы переработали ее полностью, слов нет. Стиль изменен до неузнаваемости, но мелодия, исходный код сохранены.
1: Мне надо угадать?
2: Да. Что это за песня?
1: Собственную песню?
2: Да.
1: Собственную песню.
2: Ничего сложного.
1: Нейронка сейчас такое делает вообще.
0: Проще простого. Готово?
1: Ну, давайте.
3: Это Нейротрек.

0: Я угадала!
1: Да здесь угадала. Чувствую, эту песню на девичниках поют хором.
0: Да, и знаете, мой сын Артем просто требует, чтобы я эту песню перевыпустила, дала ей новую жизнь. Он говорит, мам, причем это современный абсолютно парень, 20-летний, который слушает, ну, как правило, вообще другому. Хотя он такой всеядный, такой же, как я. Вот, но все-таки в молодежной больше туда история. Просто требует, она говорит, мама, же офигенный трек.
2: Класс.
0: Говорит, ну, переделай, ну, перевыпусти. Говорит, ну, все будут очень рады. И правда, эту песню любит по сей день, ей 20 лет.
2: У нас есть один любопытный слушатель, он периодически звонит, разные вопросы задает. И вот он однажды после этой песни позвонил и спрашивает, а подскажите, вот Ирина Дубцова, она куда отправила и что она не даст? Поясните.

0: Радио Дача.
1: Что она станет певицей, все поняли еще в роддоме. Ирина кричала очень громко. В итоге с нами сегодня не просто певица, а еще и автор и композитор. Яркая, талантливая Ирина Дубцова.
2: Кратко расскажу о том, что будет происходить. У нас к тебе будет 3 обязательных вопроса.
3: Звучит угрожающе.
2: Так вот, будет 3 обязательных вопроса. Один будет касаться твоего прошлого, другой будущего, третий случайного времени. Будет блиц, поговорим об актуальном. И есть финальное испытание, которое... Думаю, что слушатели, которые уже знают, что будет происходить, ну... Кого он там пытается удивить? Все мы знаем, что будет в финале. Но
3: я пока, не знаю.
2: Пока пускай для тебя это будет маленькой тайной.
1: Итак, и, собственно, давай тогда начнем с прошлого. Отправимся именно туда.
0: Отправляемся в прошлое.
1: Ирина, ты написала более сотни песен. А помнишь ли самую первую, которую ты написала? О чем она была и сколько тебе лет тогда было?
3: Помню, я написала романс. Я училась помимо общеобразовательной школы еще и в музыкальной школе. И одним из заданий на уроке импровизации, я, кстати, отвратительная пианистка, но тем не менее, какие-то азы во мне сохранились. И я написала романс.
1: Так это с романса началось?
3: Да, я написала романс. И я помню его до сих пор. Что-то там про заплетай свои длинные косы, одевайся скорее потеплее в эти лютые злые морозы, обогреет настройка коней. Мы поедем с тобой кататься, и метель будет песни нам петь, колокольчик звенеть, заливаться, и луна за санями лететь.
1: Пушкин бы обзавидовался.
3: Что-то такое. Ну нет, конечно.
2: Но это же классика. Это что-то из серии «У церкви стояла карета».
3: Может, я Пушкина сейчас прочитала. Может, у меня как-то память. Знаете, сейчас все про эффект Манделы говорят. Вдруг вот это я что-то сейчас ляпнула. Не свое. Но, по-моему, свое. Могу у мамы уточнить.
2: Помнишь, как в фильме «Ландыш серебристый»? Лёва, ты искренне сочиняешь чужие песни.
3: Да-да-да-да-да-да-да, кстати.
1: А кому впервые подарила песню или под заказ написала?
3: Так, это была певица Слава. Да, на самом старте своей карьеры я написала Славе, по-моему, 2 или 3 песни. И с песней, которую я написала Славе, но еще не успела ее ей... Нет, успела уже ей отдать, но она ее еще не записала. То есть песня еще не вышла, не была известной никакой. Я с этой песней проходила кастинг на «Фабрику звезд».
1: А что за песня?
2: Какая песня? Да.
3: Такая «А ночь за ночью, день за днем мы на...» Не очень приличная. «Одном дыхании мало нам и мысли об одном». Ну, там такая она про страсть между мужчиной и женщиной.
1: Красота.
3: Да.
1: Про Харшаляпин же тоже твои песни пел.
3: Да, Проша спел недавно мою песню, которая называется «Пятница», что, собственно, актуально. Такая классная, зажигательная, прям под пятницу.
1: А вы вообще с ним
2: знакомы? А
1: Прохор
2: вообще ценит этот день? Для него есть какая-то разница?
3: Прохор ценит каждый день своей жизни и правильно делает.
1: Кто не знает, дело в том, что вместе с Ириной Дубцовой Прохор Шаляпин пел в группе еще в Волгограде.
3: Да, да, да.
1: Вот. Приятно было вспомнить, и приятно будет отправиться дальше и продолжить звездное шоу «Назад в будущее» на радио «Дача».
0: Звездное шоу «Назад в будущее».

0: эфире «Радио Дача».
1: По ее песне о нем можно оценивать кондицию посетительниц караоке. Если дело дошло до нее, значит, эффект достигнут. Следующая остановка – загадочные сообщения бывшему «Спишь?». Ирина Дубцова в студии «Радио Дача» в звездном шоу «Назад в будущее». И прямо сейчас у нас по курсу.
2: «Звездный блиц» на «Радио Дача».
3: Вопросы короткие, ответы на твое усмотрение.
1: Какое самое лучшее место для вдохновения в ночной Москве?
3: Которое ты так любишь.
4: Дом.
3: За какой поступок в своей жизни тебе неловко до сих пор?
4: Я умею посмеяться над собой. Такой ответ подойдет.
1: А что здесь неловкого?
4: Ну, мало ли, все можно обратить в юмор. Чувство юмора, в конце концов, а не красота, спасут мир.
1: Самая твоя необычная импровизация в привычном блюде, которое ты готовишь?
3: Ты же умеешь хорошо готовить, мы знаем.
1: Есть какие-то фишки?
4: Однажды в пионерлагере «Орленок», он уже не был тогда пионерлагерем, но тем не менее, в лагере «Орленок», куда мы приехали с тем самым коллективом «Джем», волгоградским, так, с Прохором Шаляпиным. Наши родители и руководители жили не в самом лагере, а в палатках. И мне досталась почетная миссия мешать плов в котелке. И я туда вместо соли случайно бахнула сахара.
1: Ой.
4: И, собственно, это было так вкусно.
1: Это же как варенье посолить, наверное.
4: Это было так вкусно вообще. Кто-то еще, одна девочка со мной ела этот сладко-соленый плов. Да, это было потрясающе.
3: Ты больше фаталист или реалист?
4: Я больше фаталист. Абсолютно. Ну, я водолей. Ну, я 14 февраля в день влюбленных. Я пишу песни про любовь. Ну, какой я реалист, боже мой.
1: У тебя есть два хобби, ну, по крайней мере, те, о которых мы знаем. Какое сейчас ближе, рисование или рыбалка?
4: Рыбалка, всегда.
1: Что делаешь с пойманной рыбой?
4: Отпускаю, как чаще всего, если она большая. А если она небольшая, то делаю то, что делали это веками. Все, кто ловили рыбу.
3: И еще один вопрос. Скажи, зачем тебе светящийся камень на столешницу?
4: Потому что я такой дизайн-проект для своего строящегося дома придумала. Вот я хочу, чтобы остров, а чтобы он был не просто из камня, а чтобы этот камень был весь подсвеченный.
3: Так, если у кого есть светящийся камень, на столешницу срочно, к Ирине Дубцовой.
4: На большую-большую столешницу. На
3: большой остров. Камень, светящийся.
4: Скоро понадобится, кстати.
1: Телефон 8-917. Это «Радио Дача». Мы помогаем решить любые проблемы. Напомню, сегодня в гостях у нас Ирина Дубцова.
2: Звездное шоу «Назад в будущее».
0: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
5: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Ночью 13-15 градусов, днем до 22.
6: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дача.
1: В эфире Радио Дача.
2: О чем, как не о любви, петь девушки, рожденные 14 февраля, в День всех влюбленных. Кстати, Ирина, не в курсе? Может быть, были созданы семьи, пары вот под твои песни? Не знаешь таких людей?
3: Ты дарила на свадьбу песню, насколько я знаю.
4: Я знаю таких людей. Я и дарила песни на свадьбу, и была регистратором на нескольких свадьбах. Был такой челлендж в год семьи.
2: Ирина, а прямо на твоем концерте кто-то знакомился вот прямо под твои песни вместе? Вот, потом, вот они шагают?
4: Да, часто пишут мне люди, что познакомились на концерте, познакомились там-то. Как правило, это речь идет о не о сольных концертах, а о каких-то концертах в клубах, в ресторанах, на, например, частных мероприятиях, да, где приходят не только все, кто друг друга знает, корпоративы какие-то большие. Ну, в общем, да, писали люди, что объединили или объединила там такая-то песня. В общем...
2: Так, кто еще одинок, срочно на концерт Ирины Дубцовой. Скоро о них, кстати, поговорим. Их впереди очень много. Ищите свое счастье.
3: Ну, а мы отправляемся.
0: Отправляемся в случайную эпоху.
3: У поэтов, к которым мы тебя относим, есть такое бессознательное состояние, когда они могут потерять себя во времени и пространстве, схватить ручку, бумагу, какие-то другие письменные принадлежности и начать что-то писать. Потому что вот она муза, вот оно вдохновение.
2: Как космос, это... космос.
3: Подключили.
4: Так, да? Так у меня и происходит. Я вдруг могу сказать, тихо-тихо-тихо. Чё мне спрашивают? Я песню пишу.
2: А как это? Ритмы сразу?
4: Да, это все сразу как-то происходит в голове. Например, вот звездное шоу «Назад в будущее». Вот я вижу на экране, да? Или вижу слово «радио», да? Вот «Радио Дача». Вот слово «радио» мне может как раз «радио».
3: Поймай мою любовь радио.
4: И вокруг радио у меня, вот вокруг слова радио, начинает возникать такая воронка. Она закручивается. Получается тот самый куплет и припев, о котором я говорила, в котором вообще нет слова радио. Но оно вызвало у меня вот эту эмоцию какую-то. Вот это в комедиях каких-то показывает, да, так человек так делает. Вот это именно
3: лампочка
4: так и происходит.
3: Загорается.
4: Да, да. То есть какое-то слово, какое-то изображение, какой-то фильм, фраза какая-то вызывает состояние. Оно мгновенно, оно вот так по щелчку прям появляется. Вот, и начинается вокруг этого вот закручиваться, начинает закручиваться вот песня.
2: Песня Сергея Лазарева, которую исполнил «Сдавайся». Ты ее написал тоже так же сумбурно, все срочно карандаш, срочно листок, и вот практически как вот...
4: Если это не песни на заказ, такие как... гимн года семьи тот же, да, то есть песни, которые с заданием, тематические
3: СТЗ.
4: Песни, тематические песни, то они пишутся исключительно так.
2: Сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» на Радио Дача очаровательная Ирина Дубцова. Скоро вернемся и продолжим.
0: «Назад в будущее».
1: В эфире Радио Дача.

0: радиоудача.
1: В свое время в Саратове, откуда я родом, была популярная газета частных объявлений, которая называлась «Кому что». Названием ее песни «Кому зачем» в принципе можно было бы озаглавить газету для дистанционных знакомств. Ирина Дубцова сегодня в студии «Радио Дача». И пора поговорить об актуальном.
2: В конце апреля вышел твой новый сингл, называется «Память». Кому?
1: Кого вспоминаем?
2: Или чему посвящен?
3: Вспоминаем все. Потому что память, такая вещь, она нам может спамить откуда угодно и о чем угодно. То есть не обязательно это какая-то несчастливая история. Ведь у меня там такая очень
1: цепляющая... Рифма «хорошая память может спамить».
3: Да, цепляющая такая у меня строчка, да, «память, прекрати мне спамить». То есть это первая строчка припева, mm-hmm. она такая хуковая, классная, которая всем очень нравится, что мне безумно приятно.
2: А эта песня войдет в новый альбом, который, кстати, тоже не за горами?
3: Да, эта песня войдет в новый альбом. Я вообще планирую на осень трибьют-альбом. Это mm-hmm. была моя мечта давно уже. И, как выяснилось, очень многие мои коллеги хотели бы спеть мои песни и даже уже расхватывать, скажем так, песни, что безумно приятно. Вспоминаю, причем песни, которые не стали такими радийными хитами, да, они просто известные, ну, не постесняюсь сказать, огромному количеству моих слушателей. Приятно, что они хотят именно эту песню спеть в этом трибьют-альбоме, который будет венчан, естественно, большим сольным концертом в Москве в начале 27-го года. Такой вот план.
2: Пусть все сложится. Ждем альбом вместе с тобой, а пока будем слушать на радио «Дача» новый сингл «Память».
3: Прекрати мне спамить.

0: Дача.
1: В эфире Радио Дача.
0: Реклама. Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений в Хавейл Про Калуга. Выгода на все автомобили Хавейл Про до 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Хавейл Про в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
2: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
3: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Булочка яблочная со штрайзелем. 32 рубля. Печенье «Фитнес» 100 граммов. 34,99. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Радио «Удача».
1: Когда эта девушка говорит, что ее сыну 20 лет, ты начинаешь сомневаться в том, что правильно помнишь операцию вычитания из школьного курса математики. Ирина Дубцова у нас в гостях сегодня, и наше путешествие во времени продолжается.
2: Отправляемся в будущее.
3: Ненадолго в прошлое заглянем. Ирина, 2 года назад ты сыграла одну из главных ролей в сериале «Престиж».
4: Да.
3: Сыграла в сериале «Трудный ребенок».
4: Вот да.
3: Буквально. Вошла во вкус, мы так понимаем. И уже готовятся новые съемки, уже такого большого.

0: Я считаю, что каждый, конечно, должен заниматься своим делом, но когда сама Ирина Розанова или Анна Уколова или Любовь Толкалина говорит, что у тебя все получается просто бомбически, ну, хочешь не хочешь, начинаешь давать себе шанс. Не то чтобы верить в себя, там, я великая, я могу. Нет, у меня нет профильного образования, я в этом признаюсь абсолютно и понимаю это, сама отдаю себе отчет, но у меня получается, и это факт, факт, факт.
1: А каково тебе в жанре комедии? Тебя же многие воспринимают как певицу про серьезное, про чувства, про любовь, про расставание.
0: Нет? Ну и что? Ну и что?
1: Какие эмоции ты сама
0: Кто меня знает хорошо, я комедийная актриса. И это тоже факт.
2: «Назад в будущее». В эфире «Радио Дача».

0: радио «Дача».
1: К огромному нашему сожалению, вот оно и настало то время, когда, после которого я, как и подобает мужчине по завету нашей сегодняшней героини, пойду туда, куда я знаю сам.
2: И я туда же с тобой.

0: вместе отправимся. Ирина Дубцова у нас гость.
1: Поужинать.
0: Да, поужинать, вот. Пятница, вечер. У нас для тебя остался финальный, маленький, даже маленькое испытание, которое ты, уверен, с легкостью пройдешь. Оно называется...
2: Звонок в будущее.
1: Вот. Предлагаем тебе позвонить самой себе в определенный отрезок времени, который ты сама и выберешь, и что-то нужно будет самой себе сказать или спросить, или уточнить, выяснить. Вот что бы это было?
3: Я бы позвонила себе в 2030 год и спросила, живем ли мы в мире и стабильности, и как дела у моего сына Артема.
1: Ему уже сколько? Уже бы 24.
3: Да. А что, 30-й год так скоро?
1: 4 года.
0: Оно быстро летит. Я по мне так вчера «Фабрику звезд 4» смотрел с твоим участием.
3: И как там мама с собачками?
1: Как мило. А мы бы еще позвонили тебе в совсем недалекое будущее, вот в осень, зиму, ну ладно, весну следующего года, и спросили, твой тур проходит как?
3: В осень этого года тур, действительно планируется тур, не такой большой, как был в 25-м году. В 25-м году он практически весь год длился. Будет изменена программа, все-таки большой концерт с полностью обновленной программой мы готовим на начало 27-го года. В 26-м году осенью я поеду с обновленной программой, с обновленным видеоконтентом. В общем-то, те, кто был год назад, придут не на то, что они уже видели, а придут на совершенно другую историю.
1: В общем, встречайте Ирину Дубцову в своем городе. Не забывайте заказывать песни в эфире «Радио Дача».
0: Это было звездное шоу «Назад в будущее». Мы услышимся ровно через неделю в это же время.
3: А я на прощание скажу, как хорошо на даче.
1: Ира, спасибо, что была с нами. Было очень приятно. Приходи еще.
3: Спасибо, с удовольствием. Мы будем ждать. Всем прекрасной пятницы и выходных.
1: Ура!
2: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.
4: С любимыми артистами.
2: Это было звездное шоу «Назад в будущее».
4: На радио «Дача».
2: Дачные объявления.
4: Отмечаем выходные вместе.
2: В эфире «Радио Дача» 3 часа подряд.
4: Только танцевальные хиты.
2: Только диско-дача.
4: Насладитесь отдыхом. Оторвитесь от забот.
2: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
4: Настройтесь на позитив.
2: Включайте «Радио Дача». Реклама. Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», УГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: И тогда заперёт нас в
7: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
8: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «МВидео». 6+, ОМБ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-95.
9: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
13: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
13: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
13: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП,
14: Теперь привяжи Apple или Google Pay.
13: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
14: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
15: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
16: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Ведь

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
2: Группа Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр, я из Высоковска. Я передаю привет своей любимой Борисовой Анне Сергеевне. Я ее очень сильно люблю. Поставьте для нее песню группы «Руки вверх». Спасибо, радио «Дача».

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Дроперство как вид преступления в России практически сошло на нет, об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что ранее в подобные схемы вовлекали множество людей, особенно подростков, однако после введения уголовной ответственности и проведения разъяснительной работы число таких случаев значительно сократилось. В Госдуме продолжается корректировка законодательства с учетом новых угроз для защиты граждан и их сбережений. Новый национальный стандарт, регламентирующий правила проведения уборки в помещениях, вступит в силу с 1 июля этого года. Об этом сообщает РИА Новости. Согласно документу, уборка должна проводиться поэтапно и включать очистку поверхности, а также обработку критических зон и оборудования. Перед началом работ необходимо проверить совместимость моющих средств с обрабатываемыми материалами и приготовить растворы с учетом их концентрации и сроков годности. Кроме того, стандарт уделяет внимание скорости выполнения уборочных работ. Перед выпускными в школах активизировались мошенники, предлагающие абитуриентам поступление в несуществующие вузы, сообщает «Вечерняя Москва». Злоумышленники предлагают фальшивые программы двойных дипломов, обучение за границей или гарантированное зачисление за предоплату. Член Ассоциации юристов России Никита Тархов отметил, что такие схемы основаны на продаже несуществующих услуг. Надежный способ проверки вуза – это обращение к официальному реестру Рособорнадзора. За последний год в России снизилась текучесть кадров, которая в прошлых годах находилась на рекордных уровнях, сообщает «Коммерсант». В предыдущие два года работодатели меняли примерно каждого третьего сотрудника. Основной причиной стал ввод большего числа новых рабочих мест. Однако на фоне охлаждения экономики потребность в работниках снизилась, и возможности для смены работы стало меньше. По итогам прошлого года коэффициент найма сократился с 32 до 29%. При этом увеличилось число работников в простое, а количество занятых на крупных и средних предприятиях стабилизировалось. Этот выпуск завершен. Группа «Блестящие», песня «Я все летала» далее в нашем эфире.
0: Прямо сейчас

0: Букеты из белых роз дарим всем нашим слушателям и желаем побольше цветов вашей жизни. Не только раз в году, например, в свой день рождения. Поводов у нас много, можете делиться ими в нашем эфире. Например, завершение рабочей недели. Чем не вариант поздравить всех слушателей. А также прекрасное лето, которое успешно продолжается. В финале часа для вас рубрика «Удачный момент». Звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. А уже через короткую паузу послушаем хиты Алсу, группы «Гости из будущего» Димы Билана и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто настроился на радио «Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, ночью 13-15 градусов, днем до 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: И неважно, сколько нам лет, мы всегда остаемся детьми в глазах своих мам. Они, в свою очередь, всегда будут переживать, любить и, конечно же, иногда не знать всего, что происходит в нашей жизни. Ну, надеюсь, вам известно, что на радио «Дача» стартовала акция «Лето сюрпризом». Загружайте свое любимое летнее фото, рассказывайте его историю и получайте шикарные призы, а также билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Юрия Антонова, Тейси Повали и не только.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Пельмени городские, полуфабрикат, 1 килограмм, 399,90. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
4: Костюм, носки, бритва.
5: Еще есть место.
4: Тогда берем еще костюм.
5: Мы превышаем допустимый вес.
6: С чемоданами «Эковак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: еще длиннее. В финале часа на радиодаче песни Юрия Антонова «Зеркало». Кстати, привычка часто смотреться в зеркало чаще всего ассоциируется с самолюбованием и эгоизмом, но на самом деле все не так просто. Причины могут быть вызваны и другими факторами, например, неуверенность в себе. А может, вы сменили образ и пытаетесь привыкнуть к себе. Можно еще сделать фотографию и уже собрать реакции своих подписчиков. В общем, если есть время посмотреть на себя, любимых, это уже хорошо. А еще скоро послушаем самые лучшие хиты этой недели. В следующем часе на радиодаче программа «Горячая десятка» — наш музыкальный чарт.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радиодаче. Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Туманы белые, белые.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
4: Реклама.
5: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: И тогда заперёт нас в МВидео скидколёт.
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
9: Ожоги, ссадины и раны, укусы комаров, царапины котов. На даче мажем эмаланом, все заживляет без рубцов. Не сыпьте соль на рану, помажьте эмаланом. Эмалан – коллагеновая регенерация ран. Ищите эмалан в аптеках и на маркетплейсах. АО «Премьерфарма», УГРН 120-770-012-24-97. Место нахождения – город Москва, улица Бакунинская, 69, строение 1, помещение 1, корпус 16, офис 210. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
11: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
12: В прятки интереснее втроем.
13: А для футбола нужно хотя бы четверо.
14: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
15: Я в панике. Доллары забыла купить.
16: Зачем доллары?
15: А как за границей платить?
16: Плати по миру.
15: Как?
16: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
15: Ага.
16: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
15: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
16: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: И тогда заперед нас в МВидео скидка.
3: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
4: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «МВидео». 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-95.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ», ОГРН 124-770-047. 19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерский центр Tenet приглашает на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, любимая радиодача. Меня зовут Ильгиз. Я из Уфы, поселок Нагаево. Хотел бы попросить вас поставить песню в исполнении Александра Буйнова. Всех поздравляю с наступающими выходными. Желаю хорошего отдыха и хорошего настроения. Спасибо, радиодача.

0: Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Лионель Месси стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира по футболу. Российские регионы продолжают ограничивать найм мигрантов. Автопарк калужской скорой пополнили новые реанимобили. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира по футболу. Аргентинец забил все три мяча своей сборной в матче против Алжира. Команда Месси выиграла 3-0, а сам форвард повторил рекорд немца Мирослава Клоза. Теперь футболиста делит лидерство по числу забитых мячей на мундиалях. Российские регионы продолжают ограничивать найм мигрантов. Согласно данным Торгово-промышленной палаты страны, квоты или запреты на прием иностранных граждан действуют уже более чем в половине субъектов. На прошлой неделе, напомню, Владимир Путин подписал закон, который ужесточил правила медосмотра для мигрантов. 4 новых автомобиля пополнили автопарк станции скорой медицинской помощи в Калуге. Машины представляют собой мини-реанимационный комплекс для оказания экстренной помощи. В комплектации есть все необходимое – от шприцевого насоса и дефибриллятора до кардиографа и акушерского набора. Новые машины направят на обслуживание населения как областного центра, так и муниципальных округов. Официальный курс доллара составляет 72 рубля 75 копеек, единой европейской валюты 84 рубля 34 копейки. Сегодня в Калуге плюс 21, дожди, в ночные часы до 14 градусов со знаком плюс, субботним днем будет пасмурно, а воздух прогреется до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Хит-парад на «Радио Дача».
2: В хорошей компании время летит незаметно. С нами уже вечер пятница, а значит, самое время заняться привычным нам делом – подвести музыкальные итоги недели. Приветствую каждого, кто настроился на «Радио Дача». С этой минуты в нашем эфире программа «Горячая десятка» – наш музыкальный чарт. У микрофона Сергей Черноусов. Всем привет!
0: Горячая десятка. Горячая десятка. На радио «Дача».
2: Начнем с хороших новостей. Сегодня нас, как всегда, ждет премьера. Свою новую песню представит любимец всех женщин, обаятельный, харизматичный, с большим чувством юмора Артур Пирожков. Его новая музыкальная работа называется «Она не такая». Ее услышим чуть позже, а сейчас к раскладу в хит-листе. Итак, на этой неделе нас, увы, покинула песни Эдгара и Радерай «Вот зараза», а значит, есть свободное вакантное место для не менее прекрасной песни в нашем музыкальном рейтинге. Песня Юлии Михальчик «Буду твоей кошкой» впервые в нашем чарте, к ней еще вернемся. А вот сейчас 10-е место хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача».
0: Номер 10.

0: Девятая строчка нашего хит-парада, песня Юлии Михальчик «Буду твоей кошкой». Впервые в нашем чарте. Уникальные способности кошек восхищают людей тысячелетиями. Грацию этих животных сравнивают с женской пластикой, о чем написано немало стихов и музыки. И вот теперь еще одна прекрасная песня в продолжении темы. Сама же Юлия Михальчик считает, что главная идея этой песни заключается в том, что для своего любимого мужчины женщина готова подстроиться максимально и быть той самой ласковой, нежной, слабой. Она согласна быть мягкой и пушистой, лишь бы у него все было хорошо. Мы с вами знаем хорошо там, где есть радиодача, особенно по пятницам, когда в нашем эфире программа «Горячая десятка». И впереди у нас верхние строчки нашего чарта.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
0: Но для начала все-таки вернемся к истории музыкального рейтинга «Радио Дача». Здесь у нас известный хит, любимая многими песня, которую мы впервые услышали в 2017 году. Тогда же летом она занимала верхнюю строчку программы «Горячая десятка». И сейчас мы с удовольствием послушаем песню Лолиты на «Титанике» в эфире «Радио Дача».

0: Титанике.
1: Номер 8.
2: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Ну что ж, первая четверка участников хит-парада позади. Наш пятничный локомотив только набирает ход. Мы успешно миновали стартовый отрезок горячей десятки. Напомню, открыла наш чарт группа Studio с треком «Она не виновата». Отличный старт, ждем данную работу снова в лидерах. Следом за ней новинка, впервые в нашем рейтинге, песня Юлии Михальчик «Буду твоей кошкой». Сразу номер 9. Пожелаем поскорее добраться до вершины чарта. Хит Филиппа Киркорова «Давно все хорошо» в этот раз расположился на 8-й строчке хит-парад «Горячая десятка» и 7-е место у Полины Гагариной. Мы с вами следуем выше, ведь там самое интересное.
1: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
0: И перед тем, как мы отправимся к вершине нашего чарта, предлагаю совершить небольшую остановку для того, чтобы музыкально поговорить об одной интересной дате. На календаре 19 июня, и сегодня весь мир отмечает один из самых романтичных и необычных праздников лета – День наблюдения за облаками. Его встречают не только мечтатели, те, кто любит витать в облаках, но и люди-профессионалы, ведь для синоптиков облака – это главный рабочий инструмент и ключ к точным прогнозам. А еще у нас немало прекрасных песен, которые относятся к данной теме. Эту песню узнает каждый. «Атмосфера детства» и «Облака».

0: Радио Дача.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука и голос мой.

все угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила на палубе другого.

0: Шестая строчка нашего хит-парада. Песня Никиты и Марии Зайцевой «Все словам о любви». Вот уже 15 недель в десятке лучших песен «Радио Дача». Очень любима нашими слушателями. И часто данная работа занимала первое место нашего чарта. Поэтому в начале лета вышла новая версия, которую представил музыкант и саунд-продюсер Фурс. Он известен своими проектами, например, с Димой Биланом, Аней Лорак, Миа Бойко и другими артистами. Эта версия тоже заслуживает нашего внимания и верхних строчек хит-парад «Горячая десятка». К ним, кстати, прямо сейчас и мы с вами отправляемся.
1: Номер 5.
2: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается...

0: Продолжаем слушать радиодачу. Узнали расстановку мест еще на трех позициях горячей десятки. И теперь шестое место занимает песня Никиты Марии Зайцевой в новой версии от Фурс «Все слова о любви». А хит «Чепик» 5 минут назад располагается на пятой строчке нашего чарта. Видимо, цифра 5 здесь не случайно. И песня Ольги Бузовой «Раненые раны» в этот раз опустилась на две строчки. Сегодня номер 4. Это промежуточные итоги нашего чарта, и прямо сейчас предлагаю отправиться в путешествие.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
0: Сегодня нас ждет город-миллионник с более чем тысячелетней историей, столица Республики Татарстан, город Казань. Там также слушает радиодача на частоте 92 FM. И сейчас узнаем музыкальные предпочтения местных жителей. На третьей ступени песня Юлианы Карауловой «Лотос».

0: «Горячая десятка».
1: «Горячая десятка»
0: на радио «Дача».
2: Продолжаем подводить итоги хит-парад «Горячая десятка». Находимся сейчас в преддверии третьего места. А его сегодня занимает песня сразу двух талантливых музыкантов, которые в финале зимы выпустили совместную работу «Шутка». Акмали и Григорий Лепс также успели представить клип. Видео выполнено в черно-белой стилистике и делает акцент на настроении и драматургии трека. Акмаль отметил, что команда подошла к созданию клипа с особым вниманием к смыслу, делали его с душой. Хочется, чтобы мы, имеется в виду зрители, это прочувствовали так же, как и музыканты в процессе. Спасибо огромное всей команде за эту картину. Ну, после слов артиста сразу указываю на наш сайт, здесь вы также можете посмотреть. Ну а слушать песню «Шутка» будем прямо сейчас в эфире «Радио Дача».
3: Номер 3.

0: Вторая строчка нашего хит-парада — песня Ани Лорак «Одинокая», которая вот уже 17 недель в нашем чарте и сегодня поднимается сразу на 4 ступени. Надо сказать, что Ани Лорак продолжает активно развивать свою творческую карьеру и радовать поклонников новыми релизами. В последнее время певица сосредоточена на выпуске новых синглов и масштабных видеоклипов, которые неизменно набирают миллионы просмотров. Ну и помимо сольной деятельности, она принимает участие в крупных телевизионных музыкальных проектах, например, в качестве звездного наставника, члена жюри, где делится своим богатым опытом с молодыми талантами. Пожелаем Ани Лорак творческих успехов, ну и, конечно, побольше новых ярких музыкальных работ. Кстати, одна из таких нас ждет прямо сейчас.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
0: Как и обещали, долгожданная премьера на радио «Дача». Сегодня свою новую песню нам представит любимец всех женщин, обаятельный, харизматичный, с большим чувством юмора Артур Пирожков. Его новая музыкальная работа называется «Она не такая». И прямо сейчас Артур Пирожков ее нам представит в эфире радио «Дача».
1: Премьера на радио «Дача».
3: Привет всем слушателям радио «Дача». С вами Артур Пирожков. С удовольствием представляю вам мою новую песню «Она не такая». Желаю вам приятного прослушивания.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
4: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
11: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
13: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
15: Николай Басков.
16: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
17: Александр Иванов и группа «Рондо».
18: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
19: Владимир Пресняков.
20: Все нормально, да. У хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
19: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
21: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
22: Категория 12+.
23: Горячая десятка.
24: Горячая десятка.
23: На радио «Дача».
25: И вот практически вершина чарта «Горячая десятка». Буквально через несколько секунд мы с вами узнаем, кто же оказался на первой строчке. Однако перед тем, как мы раскроем главную интригу и назовем победителя, стоит еще раз отметить тех исполнителей, кто вплотную приблизился к лидеру, но не хватило совсем немного до звания номер один.
19: «Горячая десятка».
26: «Горячая десятка».
19: На радио «Дача».
25: Итак, третье место забирают Григорий Лепс и Акмаль. Их песня «Шутка» поднимается на две строчки нашего музыкального рейтинга. А вот хит Ани Лорак «Одинокая» сегодня врывается сразу с шестого места на второе. Серебро нашего чарта. И самое главное к этому часу, кто же сегодня готов забрать звание лидера хит-парад «Горячая десятка». А это яркий хит, который 13 недель в нашем чарте, и сегодня он получает заслуженное золото. Песня Николая Баскова «Туманы» на этой неделе номер один. Поздравим нашего победителя и послушаем шикарный хит. Меня зовут Сергей Черноусов. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Номер один.

0: Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад на радио «Дача». На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Игорь. Я живу в городе Пенза. Я работаю грузчиком. Пламенно передаю привет Сергею Михайловичу Сенечкину. Желаю всем здоровья и счастья. И заказываю песню «Течет ручей». Спасибо, радио «Дача».

0: Москве 8 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Диско счастье.
1: Диско песни.
0: Диско дача.
1: Сегодня только на Радио Дача.
0: Диско праздник. 3 часа подряд.
1: Танцуют все.
2: Диджей Вини.

Летим все выше и выше. Программа «Диско-дача» набирает свои обороты и радует этим вечером такими яркими хитами. Через короткую паузу послушаем песни «Филатова и Кэрос», группы «Нана», Наташи Королевой. А еще в финале часа нас ожидает рубрика «Удачный момент». Можно дозвониться по телефону 8-495-995-2555 и пожелать приятного отдыха всем своим близким, родным в эфире «Радио Дача». С нами вечер пятницы, поэтому сейчас уж наверняка многие из вас наслаждаются долгожданным отдыхом.

0: компании ярких хитов программы «Диско-дача» мы проводим этот вечер. С нами пятница, поэтому многие сейчас отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Николая Баскова, Полину Гагарину, Шамана, еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты «Жасмин», группы «Винтаж» и многие другие.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: «Облака» песни Андрея Губина. В прошлом часе в рамках программы «Горячую десятку» уже поднимали тему облаков. Сегодня весь мир отмечает один из самых романтичных, необычных праздников лета – День наблюдения за облаками. Его встречают не только мечтатели, напомню, те, кто любит витать в облаках, но и люди-профессионалы, ведь для синоптиков облака – это главный рабочий инструмент и ключ к точным прогнозам. И вот еще одна прекрасная песня, в которой встречается объект нашего внимания. Программа «Диско-дача» продолжается. Уже скоро послушаем не менее желанные хиты группы «Вирус», Татьяны Булановой, «Хабиба» и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
7: 26 сентября 2026 года.
8: Москва, Лайф-Арена.
7: Большой фестиваль.
8: Удачные песни.
7: Михаил Шуфутинский.
8: Шаман.
7: Группа «Комбинация».
8: Сергей Лазарев.
7: Андрей Державин.
8: Группа «Винтаж».
7: Ольга Зарубина.
8: Григорий Лепс.
7: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
9: Категория 12+.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Иваново. Меня зовут Марина. Хочу передать огромный привет Валерочке, с кем я живу. Очень хороший человек. И тете Ире передать привет. И поставьте, пожалуйста, песенку Натали. Желаю всем удачи, любви и здоровья. Чтоб никто не болел, никто не хворал. И вам, радио «Дача», большое спасибо, что вы такие хорошие у нас.

Жестокая любовь творит чудеса и дарит нам впоследствии вот такие прекрасные хиты. Филипп Киркоров этим вечером с нами на радио «Дача». Наверное, уместно пожелать всем взаимных, самых чистых отношений. Ну и поздравить с началом выходных. Продолжаем отдыхать и слушать яркие хиты программы «Диско Дача». На очереди у нас песни групп «Браво», «Шпильки», «Любе» и многие другие. Держимся на нашей волне, проводим вечер пятницы в компании ярких хитов.

Яркий хит группы «Браво» в эфире «Радио Дача». Наш с вами путь сейчас лежит в сторону выходных, а еще точно по направлению танцевальных хитов программы «Диско Дача». Мы продолжаем их слушать, полет нормальный. И вот уже через короткую паузу наш с вами вечер дополнят хиты группы. Так, не группы, «Глюкозы» исполнительницы, также Ирина Аллегровой, Кайметова. Много отличной танцевальной музыки, видите, даже глаза разбегаются. Все нас ожидает впереди, поэтому пока что вы добираетесь домой или уже отдыхаете, для вас в нашем эфире программа «Диско Дача».

твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Глюкоза и ее версия известной песни «Дадидам» на радиодача в тон программе «Дискодача», ну и нашему с вами настроению. А в пятницу оно примерно у всех одинаковое, если только вам в субботу не на работу. Но в любом случае мы всем и каждому желаем легкого, приятного вечера. Для вас в нашем эфире сегодня много ярких хитов. И вот уже скоро послушаем песни Юрия Антонова, Надежды Кадышевой, группы «Револьверс» и других ярких звезд «Дискодача». Дождемся их.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр, я из города Истры. Хочу передать привет Альбине, пожелать ей хорошего дня, всего самого лучшего и оставаться такой же прекрасной девочкой. И для меня заказываю песню «Хабиб» Иванушки International «Тучи круче». Хорошего всем пятницы. Спасибо, радио «Дача».

Минуточку внимания, послушайте, дети. Слово «любовь» главное на свете. Но все, что Андрюхой вам здесь рассказано, помните, наука и не доказана.

Те, кто постарше, помнят песню «Подорожник трава» Али Симон. Она ее спела в весеннем выпуске телевизионного конкурса «Песня года 88». И утром об Алисе заговорила вся страна. Магия телевидения, ну и талант делают свое дело. Нам также есть чем заняться, отдыхать. Дело нелегкое. Выбрать компанию, место для встречи и, главное, чем заняться. В любом случае, оставайтесь с нами, у нас много прекрасной музыки этим вечером. Программа «Диско-дача» продолжается, и уже через короткую паузу для вас хиты Светы, Никиты и Марии Зайцевой, Шуры и многие другие.

0: диджея Слон Ангела. Отлично дополняет наш с вами вечер. Желаем всем отличного отдыха. Сегодня можно вновь засидеться подольше, затем выспаться как следует. А еще завтра узнать о важных событиях наступающей субботы. В 9:30 по московскому времени нас ждет рубрика «Праздник каждый день». Поэтому если просыпаетесь в такое время, вот имеем в виду. Ну а что, кстати, сегодняшнего вечера уже скоро слушаем яркие хиты Анны Немченко, Николая Баскова, Саши Проджект и других звезд диско-дача.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

песня, которая напоминает нам, что праздник может быть где угодно, если открыть ему свое сердце. И также танцпол, он везде. Поэтому присоединяйтесь к этим танцам. И вообще считается, что танец дарит нам свободу, раскрепощает, позволяет почувствовать себя своим даже в самой неожиданной компании. Это нам прекрасно знакомо. На любой дискотеке, в клубе все как единое целое. Одна большая компания. Поэтому держимся нашей волны. А в завершении выпуска программы «Диско-дача» услышим хиты Артура Пирожкова, группы «Пропаганда». Ну и дальше также немало отличной музыки в эфире «Радио Дача».

0: «Диско-праздник» начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
0: На «Радио Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Май, я из города Воскресенска. Хочу передать привет моей куме Ирине Семеновичевой и дарю песню Ларисе Черниковой «Тайна». Спасибо большое, «Радио Дача». Я вас очень люблю.

0: хорошо там, где есть радиодача.
1: Я сердце брошу на...

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Полина Гагарина.

время перейти к реальным вещам. У нас с вами завершилась очередная рабочая неделя, и впереди 2 дня отдыха. Сейчас, когда с нами лето, это время можно провести максимально интересно. Хотим в парк прогуляться, легко. Поехать на дачу тоже, если она имеется. Ну и дома даже собраться, провести вечер уже неплохо. Мы за любой расклад желаем всем приятного отдыха, который уже скоро дополнит хиты Марины Федункив, Александра Буйнова, группы «Дискотека Авария» и других любимых артистов радио «Дача».

компании ярких хитов программы «Диско-дача» мы проводим этот поздний вечер. С нами пятница, поэтому многие сейчас отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату мы будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Сергея Лазарева, группу «Город 312», Ольгу Зарубину и еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Алены Апиной, группы «Чай вдвоем» и многие другие.

0: Прекрасный и трогательный хит и не менее очаровательная Ирина Дубцова, которая сегодня была в гостях на радио «Дача» в звездном шоу «Назад в будущее». Услышали с вами строчки самой первой песни, которую она написала еще участие в музыкальной школе. Также узнали подробнее о грядущем альбоме и концертном туре. А если кто прослушал, на сайте radiodacha.ru можно найти архив программы. А еще, кстати, в наших соцсетях есть видеоверсия «Звездной встречи». Касаемо нашего эфира и ближайших минут, здесь мы услышим хиты Максима Олейникова, Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем нескучного начала выходных.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Корни.
4: Ты узнаешь ее и стыдишь.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Истин Олег, Алтайского края. Хочу передать привет Татьяну Мотылику, заказать ему композицию в исполнении Татьяны Булановой. Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Привет, с вами на радиодаче Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на радиодаче.
1: Люблю,

0: возвращается.
1: Радиодача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: прости и отпусти.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
2: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
1: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

0: Party. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.